0: В эфире Беринчи радио, информационный выпуск новостей. Здравствуйте. В Карасуйском районе накануне в результате проливных дождей сошел сель, повлекший за собой человеческие жертвы. По данным МЧС, на 58-м километре автодороги Ошалай селевым потоком унесло легковой автомобиль. После поступления информации о происшествии на место были привлечены спасатели, которые провели поисково-спасательные работы. В результате среди находившихся в машине граждан были обнаружены тела 6 человек. Еще 2 человека с различными травмами доставлены в медицинское учреждение. Кроме того, во время дополнительного осмотра территории, где сошел сель, было найдено тело еще одного человека. В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь. Накануне около 21:20 в результате сильного дождя селевые потоки затопили участок 19-го километра автодороги Джанны-Арык-Кызылсу в Айльном Аймаке Ынтымак Карасуйского района. По данным Министерства транспорта и коммуникации, дорога очищена и движение транспорта восстановлено в обоих направлениях. В настоящее время продолжаются работы по расширению дорожного полотна. В Кыргызстане хотят начать разработку месторождения Джетимто в Нарынской области. Об этом заявил президент Садыр Джапаров на встрече с населением Атбашинского района. Он отметил, что такие планы требуют больших вложений. На строительство завода потребуется около 9 миллиардов долларов. Мы хотим не просто продавать сырье, а построить завод, перерабатывать металл на месте и выпускать готовую металлопродукцию. Вложения окупятся за 5-10 лет. Сейчас ищем финансирование и рассматриваем варианты, которые позволят разрабатывать месторождение самостоятельно. Если наших возможностей не хватит, будем искать инвестора и реализовывать проект на условиях распределения долей 70/30 или 60/40, отметил президент. Напомним, что Джетимто – это крупнейшее в Кыргызстане месторождение черных и цветных металлов. Поезд Бишкек-Балыкчи с 26 июня 2026 года переходит на ежедневный график курсирования. Об этом сообщили в госпредприятии Кыргызтемиржолу. Пассажирский поезд номер 608-609 будет отправляться со станции Бишкек 2806 и прибывать в Балыкчи в 12:12, после чего следовать до остановки Балыкчи-Пляж в 12:37. Обратный рейс отправляется в 18:40 и прибывает в Бишкек 2 в 23:11. По пути предусмотрен на остановке в Канте, Ивановке, Токмоке и Кимине. С 26 июня по 13 сентября поезд будет курсировать ежедневно. В составе поезда предусмотрено до 16 вагонов разных категорий, от стандартных до VIP. Курсы валют по отношению к сому установлены Национальным банком страны на сегодня. 1 доллар США 87 сомов 45 тыенов, 1 евро 99 сомов 27 тыенов, 1 российский рубль 1 сом 16 тыенов, 1 казахский тенге 17 тыенов и 1 китайский юань 12 сомов 84 тыена. И сейчас информация о погоде на сегодня. Температура воздуха в Чуйской долине плюс 28-33, в Талаской долине плюс 29-34, в долине Зунеожской, Жалабадской, Баткенской областей плюс 32-37, на Иссык-Куле плюс 25-30, в зоне земледелия Нарынской области плюс 23-28. В Бишкеке сегодня без осадка, ветер западный 4-9 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем в Бишкеке плюс 32.
1: Первое информационное радио.
2: Бишкек 2027 жылы өтө турган 2-нчи глобалдык тоо саммитине даярдык көрүп жатат. Тоолор кыргыз элинин тарыхы, маданияты жана жашоо образы. Ошол эле учурда дүйнөнүн экологиялык тең салмактуулугунун негизи Кыргыз Республикасы тоо маселесин эл аралык күн тартибине алып чыккан өлкө. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун демилгеси менен тоо экосистемаларын коргоо жана туруктуу өнүктүрүү маселеси Бириккен Улуттар Уюмунун деңгээлине көтөрүлдү. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 2023-2027 жылдарды тоолорду өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттер деп жарыялады.
3: Азыр биз тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча мамлекеттердин, эл аралык уюмдардын жана эксперттердин борбордук аянтчасы катары 2027 жылга пландаштырылган Бишкек плюс 25 экинчи саммитин даярдап жатабыз. Баарыңыздарды бул иш-чарага активдүү катышууга чакырабыз.
2: Климаттын өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн эрүүсү, суу ресурстарынын азайышы, бул тоолуу аймактардын гана эмес, бүтүндөй адамзаттын көйгөйү.
3: Кыргыз Республикасы бир системанын эки уюлу болгон тоолордон океанга чейин деген жаратылыш системаларынын өз ара байланышынын таанууну жактап келет. Анткени океандардын келечеги тоолордун чокуларынан башталат.
2: Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммити тоо өлкөлөрүнүн эл аралык уюмдарды жана эксперттерди биргелешкен аракетке чакырат. Тоолорду сактоо келечекти сактоо.
4: Көйгөйдү чечкенден көрө анын алдын алган оңой.
5: Ар дайым мыйзамдуу жол бар.
4: Укуктук сабаттуулук жашоону жеңилдетет.
5: Эмгек келишими,
4: турак жай көйгөйү,
5: үй бүлөлүк маселелер,
4: жеке менчикке ээлик кылуу, мурастоо, алимент, юридикалык кеп-кеңеш.
5: Мунун баары биринчи радионун жаңы долбоорунда.
4: Аптанын жума күндөрү саат 14:00 сиздин укук уктуруусун угуңуз. Түз эфирде сиздин сурооңузга юристтер жооп берет.
5: Укугуңузду билиңиз, үйрөнүңүз, коргоңуз.

0: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Попрощается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554 45 54 44.
1: Чувствуете слабость, боль в горле, повысилось давление или появились другие непонятные симптомы? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в программе «Радиоклиника». Мы обсудим важные темы, такие как правильное питание, психическое здоровье, сахарный диабет, заболевания сердца и сосудов, а также вакцинация. Вы услышите советы от опытных врачей. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. «Радиоклиника» каждый вторник в 12:35 и четверг в 12:10 на Беринчи радио. Добрый день, в эфире Беринчи радио, программа «Радиоклиника», в студии Айда Низаркулова, за режиссерским пультом работает Айгуль Маметова. На сегодняшний день в Кыргызстане, начиная с 2024 года, проводятся операции по пересадке печени. Необходимо отметить, что тогда, еще в 2024 году, в июне, в Кыргызстане начали проводить впервые операции, и с тех пор уже в течение 2 лет эти операции проводятся. Сегодня, как отметил заместитель министра здравоохранения Кыргызской республики Бакытбек Кадыралиев, в феврале он сказал о том, что в Кыргызстане в 2025 году зарегистрировано 8555 случаев острого вирусного гепатита, и на 1 января 2026 года общее число граждан, перенесших операции по пересадке печени, составило 578 человек. Необходимо отметить, что в Кыргызстане 2 года назад впервые была проведена операция по трансплантации печени, и по данным Министерства здравоохранения Кыргызской республики, на апрель в реестре 70 человек ожидает очереди на пересадку печени. О том, как сегодня такие операции проводятся в Кыргызстане, сколько времени занимает восстановление, а также о подготовке медицинских специалистов, мы узнаем в сегодняшнем выпуске программы. Сегодня в студию мы пригласили заведующего отделением хирургии печени Национального хирургического центра имени Мамакеева, заслуженного врача Кыргызской республики Эрниса Телекова. Добрый день, Эрнис Абдышевич.
2: Добрый день, извиняюсь. Правильно поймите.
1: Все хорошо. Эрнис Абдышевич, мы сегодня с вами говорим о том, что 2 года назад в Кыргызстане начали проводить операции, и вот тоже хотелось бы вообще вспомнить, да, как проходил этот период, и вот на сегодняшний день уже 2 года прошло, вот что вы можете сказать об этом нововведении, да, скажем так, для нашей страны?
2: Добрый день, уважаемые зрители, слушатели, да? Угу. Ох, чуть-чуть я прибежал, извините, на мою одышку. Ну, понимаете, правильно заметили, 2 года назад, это было июня месяца, 10 июня, у нас впервые в нашей стране было совместно с турецкими коллегами, есть город Малатья, есть там университетская клиника, ну, знаменитый центр, который занимается трансплантацией, есть там знаменитый хирург, они рекорды обновляют. Год у них проходит где-то 350 до 400 трансплантаций печени только. Ну, разговор будет вести, как тебе печень. И группа врачей из Кыргызстана, в том числе из Национального хирургического центра, там прошло обучение 3 месяца. И итогом этой как бы обучения было в этот больнице, Кыргызско-турецкой больнице дружбы имени президента Турецкой Республики Эрдогана. Это 10 июня было впервые произведена родственная трансплантация печени от дочери к матери. Следующий день буквально еще такая же операция успешно была проведена, тоже родственная, тоже от дочери к матери, трансплантация печени. Вот с тех пор кануло уже практически 2 года. И после этого, конечно, все ждали, когда же начнутся эти операции у нас. И вот я помню, до этой операции это турецкие коллеги к нам, они визит сделали в Кыргызстане, они побывали в городе Аше, у нас, в нескольких больницах третичного уровня, и они, как говорится, для нас это казалось, что это нормально, головой покачали, что здесь произвести такие высокотехнологичные, серьезные операции произвести нельзя. Открыто они, люди очень деликатные, мы, судя по лицам выражения, поняли, что они в этих условиях их не устраивает. Поэтому эти операции произведелись в турецкой, кыргызско-турецкой больнице. После этого мы были у нашего президента с этими докторами, которые оперировали, и мы, в том числе я тоже был, министр был. И тогда же была ставлена задача, чтобы когда у нас возможно такие операции делать, и что для этого необходимо. Естественно, мы сказали, что для этого полной модернизации операционного блока, реанимация отдельного, современного, который отвечает требованиям Санпина. И, естественно, оборудование. Оборудование очень дорогие. Те времена некоторые вещи, даже у нас в Кыргызстане, даже в частных клиниках не было. И президент тогда он выделил денежные средства, сказал, что надо, все давайте. И у нас подготовка длилась практически 1,5 года. Понимаете, 1,5 года, речь идет о Национальном хирургическом центре. И в последующем даже вышел приказ правительства, что там в определенных клиниках только разрешается пересадка печени. Это Ошская университетская, государственный университет, университетская клиника, Национальный хирургический центр. В этих больницах разрешено, и а также Национальный центр охраны материнства и детства, правда там почки, и кардиохирургический центр, где там имеется официальная трансплантация органов, так и называется институт, и там разрешено было. И мы начали подготовки, выделили средства, и, конечно, был ремонт. Наша клиника построена в 80-х годах, с тех пор капитального ремонта не было. Операционная в то время считалась шикарной, современным требованиям она не отвечала. И мы первым делом, наша администрация сделала очень хороший ремонт, современный. Мы же даже не ожидали, обрадовались, что мы тоже в этих условиях, таких условиях будем оперировать ламинарным потоком. Это значит, о чем это говорит? Что операционный постоянно находится, свежий приток через фильтры проходит, и все, что отработанный воздух, она отсасывается и уходит наружу. И кроме этого, раз это сделали, конечно, начиная от банальной бестеновых лампов, кончая современное оборудование, чтобы так оперировать нормально. Они, сами понимаете, многие даже не зарегистрированы, потому что потребность не было, очень дорогие. Вот пока вот эта регистрация фирмами, потом тендерный процесс и так далее, прошла практически 2 года. И мы в прошлом году, это имеется в виду в государственных клиниках, до этого в Ошской университетской клинике сделана пересадка печени, тоже родственная пересадка. В Кыргызстане закон позволяет только родственную трансплантацию. И нами впервые в государственной больнице третичного уровня в Национальном хирургическом центре имени академика Мамакеева произведена 14 апреля родственная трансплантация от сына к отцу. Тогда, конечно, до этого нашей администрации переговоры шли, с кем бы дальше идти, оперироваться, как будет. И мы, конечно, институт Шумакова, есть в Москве, города Москва, Российская Федерация, очень крупнейший центр, практически он тоже находится, даже некоторым показателям она впервые, вот, например, пересадка сердца у них, по-моему, около 300 год делается. Mm-hmm. Это ни одной центры в мире нет, чтобы 300 пересадок сердца в одном центре. Вот когда-то возглавлял еще советских времен академик Шумаков, и там с этим центром они в год делают около 250 пересадок печени. Я не говорю уже других пересадок. И мы, наша администрация, наше Министерство здравоохранения составили договор, меморандум. После этого их директор, академик тоже Готье, знаменитый трансплантолог, хирург, великий российский и мировой, значит, вот он дважды приезжал к нам. Угу. Он тоже посмотрел, своих ребят отправил, вот они мониторировали. И последний раз, как раз во время ШОСа, когда их президент у нас был, угу. И он тоже приезжал, их министр приезжал, но он визит сделал, посмотрел, познакомился, а я, посмотрев, сказал, что это можно здесь делать, высокотехнологичные, тяжелые, требующие материальных баз, оборудований, можно. И 14 апреля впервые у нас в Кыргызстане сделана государственная клиника. Это родственная трансплантация печени от сына к отцу. На сегодняшний день, буквально вчера с ними я встретились, этот самочувствие этих пациентов прекрасное. Сын наш коллега, бегает, учится. Отец очень позитивный, жизнерадостный человек. Он фермерствует, работает, машину водит сам, приезжал. Каждые 10-15 дней он к нам приезжает, анализы сдает, мы за ним наблюдаем. И как раз я могу, можно сообщить, позавчера у нас второй в Национальном хирургическом центре произведена вторая пересадка печени. Довольно успешная, мы довольны. Тоже с участием ведущих хирургов Института Шумакова, как раз заведующий отделением приехал своими ребятами. И четверо человек. Это для трансплантации очень большая команда нужна. И Артем Рашидович Монахов, есть такой знаменитый хирург. Вот позавчера тоже от сына к отцу пересадили печень. На сегодняшний день, вот утром буквально я их смотрел, в удовлетворительном состоянии. Сегодня сына переведем даже в обычную палату. Вот так, и они вчера улетели, и вот они тоже, вот первый пациента тоже сами посмотрели и остались очень довольны. Угу. Вот такие у нас успехи. Ваше делается тоже, тоже совместно с российскими хирургами. Есть там знаменитый тоже трансплантолог, хирург Наврузов и институт Склифосовский, тоже знаменитый. Вот оттуда приезжает тоже своей командой и совместно с нашими коллегами, они там тоже в южном регионе, это университетская клиника, успешно проводятся эти операции. Настолько мне известно, там, по-моему, 4 пересадки совершено. Это я имею в виду только печень. На сегодняшний день по поводу печени в нашей стране более 600 человек. Первая трансплантация печени из нашей страны, это более, по-моему, 35-40 лет назад женщины. Сделана, по-моему, в Федеративной Республике Германии. Ныне она здравствует. Там ей, наверное, около 80 лет. Безбелевскими, но этическим соображением мы же не можем сообщить. Это очень радует нас. И где-то более 600 человек на сегодняшний день у нас на учете в Национальном госпитале. И они контролируются. Там же выдаются именно супрессивные препараты бесплатно. Это очень хорошо, радует. И там они находятся под наблюдением. Конечно, они оперируются в основном в Индии, Турецкая республика, в основном там оперируется. Конечно, оперируется в России, Казахстане, Узбекистане. И есть моменты осложнений, без этого не бывает. Так, если взять, если, может быть, слушателям интересно, конечно, в странах СНГ первое место занимает, топ-десятка входит, это Российская Федерация, Белоруссия, понимаете, где трупное донорство разрешено, у них успехи очень большие, и количество операций очень большие. Узбекистан сейчас идет, очень хорошо идет Таджикистан. Тоже там ребята, у них в отличие, вот у нас, как бы сказать, турецкая, российская школа там, мы для себя берем самые лучшие. Там есть традиции, есть методики, есть подходы. И вот в Таджикистане тоже был, они в год около 100 пересадок делают. Внутренние потребности они решили. И сами оперируют. Многие, мы не знали, что там они такие успехи достигли. Когда я побывал, они все обучались в Иране. Иранская школа. Язык у них
1: похож.
2: Похож. Фарси. И причем и иранская сторона их обучает бесплатно. Вот 3 года, 5 лет они там ординатуру проходили. И ребята очень рукастые, хорошие. Ну, успехи очень хорошие. Мне понравилась их работа. Естественно, наш сосед в Казахстане тоже семимильными шагами идет. Успехи большие. Вот так из стран СНГ, честно говоря, мы отстали. И мы думаем, что у нас уже задел есть. Энтузиазм есть, молодые ребята есть, которые хотят стать трансплантологом, хотя это очень тяжелая работа. И надеюсь, уже тоже у нас через год, может быть, скорее всего, через год, наверное, мы будем самостоятельно, без посторонней помощи, оперировать и оказать помощь нашим гражданам. Но если взять потребность таких операций в Кыргызстане, по данным статистики, ну, где-то 100-120 человек. На 7 миллионов населения. Мы тоже следим статистику, сколько человек. Единственная беда, вот подбор доноров. Донор отсутствует. Операции пациентов очень много. Я же говорю, нуждается, который прям. А из-за отсутствия донора вот такие моменты бывают.
1: Хорошо. Вот давайте вспомним как раз последнюю операцию, да, вы сказали, что позавчера была проведена, и сейчас вообще операции проводятся под наблюдением, контролем и с помощью российских специалистов, да, вы сказали?
2: Они улетели вчера.
1: Да. Вот как они, получается, наблюдают, помогают?
2: Конечно.
1: Вот, как это все проводится?
2: Понимаете, вот первая операция, когда мы оперировали, тогда большая команда во главе с академиком Гатье пришел. Такой первая операция. Мы волновались, и наши участвовали. И как они улетели, один доктор у нас 10 дней остался. Ихний доктор, опытный доктор, вот совместно с нами работал, как говорится, жил и очень хорошо помогал. Ну, я же говорю, у нас тоже есть. Реабилитация, технически часть хирурги делает, а реабилитации анестезиологи, реаниматологи, хирурги и, конечно, лаборанты. Ну, все должны, это мультидисциплинарная команда у нас такая и есть. И все мы обучались в Индии, Турции, Белоруссии, Москве. Вот это институт Шумакова, мы там очень прекрасное там обучение, прекрасные. Люди, самое главное, языкового барьера нет. И в Таджикистане. И поэтому наши специалисты тоже, как говорится, лыком не шиты. И они постоянно на телефонной связи. На 3 дня остался тот доктор, который в первой операции 10 дней был. Он остался. Ну, наши уже ведут этих пациентов своими силами. Конечно, с консультацией наших коллег с России. За это им большая благодарность.
1: Хорошо. Ренис Абдышевич, мы с вами сейчас должны ненадолго прерваться на новости, которые у нас сейчас будут. Хорошо. Во второй части программы давайте мы еще поподробнее проговорим вообще про весь сам процесс операции, да, потому что это довольно-таки интересно. Это, естественно, очень долгий процесс, да, скорее всего, большого количества команды требует, да, тоже, как вы упомянули, и вообще об обучении, которое проходило для наших специалистов. Сейчас давайте мы послушаем новости Центральной Азии.
3: Самые актуальные события в Казахстане, Туркменистане, Узбекистане, Таджикистане на Беринче радио с понедельника по пятницу в 12 часов 30 минут на Беринче радио новости Центральной Азии. Будьте первыми на Беринче радио.
4: В Кыргызстане допустили ввоз 8,5 тонн дыни из Казахстана из-за нарушений фитосанитарных требований. По информации Минсельхоза Кыргызстана, груз был проверен на фитосанитарном контрольном посту Чалдыбар. В ходе проверки выявлено несоответствие данных об отправителе и получателе продукции, что является нарушением правил Евразийского экономического союза и требований Кыргызстана. В результате принято решение запретить ввоз партии. Весь объем продукции 8,5 тонны дыни возвращен обратно в Казахстан в установленном порядке. Авиакомпания «Осман Эйрлайнс» 26 июня запускает прямые авиарейсы по маршруту Ош-Тамчи-Ош. Об этом сообщают в компании. Рейсы будут выполняться на регулярной основе 4 раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам. Отмечено, что время полета займет 1 час. Маршрут свяжет юг страны с курортной зоной Иссык-Куле и позволит пассажирам быстрее добираться до побережья озера в летний туристический сезон. В Урумчи 25 июня стартовала 9-я выставка «Экспо Китай-Евразия», одна из ключевых международных выставок Китая, ориентированных на страны Евразии. Старт выставки дал вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэнтян. Делегацию Кыргызстана на выставке представляет заместитель главы Кабмина Кыргызской Республики министр сельского хозяйства Эрлист Акунбеков. В своем выступлении вице-премьер Госсовета КНР отметил, что Евразия исторически была пространством взаимодействия цивилизаций и усиления торговых связей. Сегодня стала одним из важных направлений сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс, один путь». По словам Дин Сюэсена, тема нынешнего экспо – новые возможности шелкового пути, новая энергия Евразии, отражает новый этап евразийского сотрудничества. Он также подчеркнул роль многосторонних и двусторонних механизмов, включая ШОС, межправительственные форматы и платформы диалога, где, по его словам, сотрудничество строят на равном участии и взаимном уважении. Инфляционные ожидания населения и бизнеса в Узбекистане в мае продолжили снижаться, однако главным источником беспокойства для обеих групп стало возможное подорожание коммунальных услуг. Такие данные приводит Центральный банк Узбекистана по итогам ежемесячного опроса. Средняя оценка будущего роста цен среди населения снизилась до 10,1% против 10,6% месяцем ранее. У предпринимателей показатель сократился с 10,3% до 10%. Несмотря на это, опасения по поводу коммунальных тарифов заметно усилились. Если в апреле этот фактор называли 51% опрошенных граждан, то в мае уже 59%. Такой уровень зафиксирован впервые за последние 14 месяцев. Среди предпринимателей доля аналогичных ответов также выросла с 50 до 59%. Вторым по значимости фактором будущего роста цен в Узбекистане остается подорожание топлива и энергоресурсов. В Узбекистане произошло землетрясение интенсивностью 4 балла, которое ощутили жители Кыргызстана. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук Кыргызской республики. Уточняется, что сейсмическая активность была зафиксирована 24 июня в 22:07. Очаг землетрясения располагался на территории Узбекистана в 7 километрах от села Маркас, в 14 километрах к северо-западу от села Карадубе, в 14 километрах к юго-западу от города Фергана, в 82 километрах к юго-востоку от города Ош. В населенных пунктах Кыргызстана, селах Маркас и Карадубе, интенсивность землетрясения составила около 4 баллов. В социальных сетях Узбекистана распространились фото, на которых эмоциональные болельщики не смогли сдержать разочарование после неудачного хода матча и выместили эмоции на своих телевизорах. Напомню, что 23 июня сборная Узбекистана по футболу сошлась в историческом противостоянии с Португалией в рамках второго тура группового этапа группа К чемпионата мира по футболу. Матч завершился победой европейской команды с разгромным счетом 5:0. Дублем в игре отметился Криштиану Криштиану Роналду. Напомню, что следующий и заключительный матч группового этапа чемпионата мира 2026 года сборная Узбекистана проведет против команды Демократической Республики Конго. Поединок состоится 28 июня в 4:30 по ташкентскому времени. Уважаемые радиослушатели, вашему вниманию были новости Центральной Азии. Оставайтесь на нашей волне, и впереди вас ждет продолжение программы «Радиоклиника». Редактор

0: Мы продолжаем программу «Радиоклиника» на Биринч Радио. Я напомню, что сегодня мы говорим о пересадке печени, об операциях, которые проводятся в Кыргызстане. И сегодня мы пригласили в студию заведующего отделением хирургии печени Национального хирургического центра имени Мамакеева, заслуженного врача Кыргызской республики Эрниса Телекова. Эрнис Абдышевич, давайте мы сейчас с вами... Опять же, вспомним тот момент, вы сказали, что такой первый довольно-таки длительное обучение было в Турции, да, для наших врачей. Вообще, на сегодняшний день, если Кыргызстан поставил перед собой цель все-таки проводить операции по трансплантации, конечно же, нужно проводить хорошее обучение специалистов. Сколько тогда человек отправилось на обучение, и с тех пор вот тоже... Вы говорили, что и в России тоже, да, проводилось?
1: Понимаете, вот вообще-то профессия врача – это такая специальность. Надо всю жизнь надо учиться. Каждый день надо. Тем более сейчас медицинская наука так продвигается космической скорости, даже иногда не успеваешь следить. Поэтому постоянно обучаться надо. Каждый день надо смотреть, какие новости, ну, весь медицину охват делать очень сложно, но хотя бы ты в какой-то области занимаешься, ты должен обучаться. Ну, трансплантация печени, как говорится, мечтали мы. Покойный наш учитель Мамбет Мамакеевич мечтал. И что интересно, исторический факт, что он кандидатскую диссертацию из 60-е годы, у него тема была топографо-анатомические обоснования пересадки почки под чревные сосуды. Представьте себе. Тогда вообще об этом, может быть, кто-то писал. И он всегда вспоминал своему шефу, говорит, ну, у нас нигде это не делается, зачем мне, ну, типа, такой тема. Ну, он говорил, ай, когда-то это будет. И, кстати, его методика, которую он изучал, обосновал, доказывал, вот последний золотым стандартом при трансплантации почки является. Представьте себе. И он мечтал, всегда мечтал, если я увижу

Вот на сегодняшний день беда, вот буквально 2-3 дня назад у нас встреча ректорами были, вот какие моменты там учеными, между учеными обсуждение идет. Вот узкие специальности. Вот институт человек закончил, обучается, он владеет там вот эндоскопический там, операция там, шикарная операция делает, но у любой операции энный процент бывает осложнения, надо открытые надо, и открытые не умеет делать. Представьте себе, какая беда. Это не только у нас, везде. Поэтому вот вопрос стоял, обязательно один год или хотя бы два года человек должен общей хирургии, элемент общей хирургии. Это начиная, вот общая хирургия что такое? Абдоминальная хирургия. Он должен вот это, азы должен знать. Кроме этого, до этого мы, конечно, я как заведующий отделением хирургии печени, у нас до этого делалась резекция печени. Это часть, определенная часть удаления печени. Угу. Ну, там есть альвеококоз, ихнококоз, опухоль и так далее, кисты. Вот эти элементы обязательно нужны при пересадке печени. Потому что донор часть печени отдает. Ты должен техникой владеть, чтобы часть этот донорской печени убирать. Это есть элементы резекции печени. Если ты вот на 3 месяца пошел сразу, не владея этой методикой, конечно, это очень сложно будет. Это годами приходит, с опытом приходит. Поэтому нам это легче было. Ну, мы, в принципе, теоретически подготовлены были. Ну, какие моменты бывают? Что надо делать? Вот есть которые моменты, которые в книге не написано. Ты глазами должен смотреть. Если ты опытный хирург, сразу понимаешь, это как делать. Вот это, например, какие-то трубчатые элементы, как выделять. У каждого свой автор, свои методики есть. Ну, если ты почаще будешь ходить, почаще будешь эту операцию видеть, уже глаза конгат, рука у тебя там будет работать, и ты будешь знать. А эта операция чем опасна? Вот. Из всех операций, если взять, очень сложная считается вот это именно трансплантация печени. Очень сложная. Потому что там сосуды, потому что там, сами понимаете, печень – это весь кровь через печень, через фильтр проходит. Она, печень – такой орган, и там сосуды там тоненькие бывают, и истонченные бывают. Сама стенка тонкая бывает, и калибр тонкая бывает. И один из осложнений, именно где вот сосудистый этот сопоставляет, тромбы образуются. Тромб это что значит? Значит, там тромб образовалась, кровь не проходит, и печень может погибнуть, посаженный, и отторгнется. Последующие поздние осложнения бывают. Вот это тоже иногда бывает очень тонкое, желчные протоки, стриктур, желтушность. Я же говорю, вот, 600 человек, более 600 человек оперированы, есть осложнениями приходит. А за границей без конца же они не могут же выехать. Это все, каждое движение, их не деньги. Очень тяжело народу, мы понимаем. Потому что все говорят, вот от 24 тысяч до 40, до 50 тысяч. Это пересадка, трансплантация печени стоит за границей. Ну, в разных странах по-разному. Угу. Это только операция, которую расход в операционной, в больнице. А вне больницы сколько денег? Столько же денег уходит. Поэтому я понимаю, поэтому это мы должны кровь из носа, эта методика освоить, и в ближайшее время мы должны на поток поставить. По поводу обучения. Да, после этого мы, наша группа, вот около 60 человек обучались в Кыргызстане. Ну, первое время была она самотеком, как-то мы не поняли. Кто хотел, там какими-то, через какими-то окольными путами попадались. Угу. Спасибо нашим турецким коллегам. Они предоставляли общежитие, допуск, еда. Все там бесплатно делали. И они, не разбирая, всех взяли. А потом Алымкадыр Бейшаналиевич, министр, там он побывал и посмотрел. И после этого нас собрал команду. Это команда мультидисциплинарная. Это лаборант, УЗИст. Они по-другому, лучевая диагностика, врач, УЗИ, компьютерную томографию, чтобы обучать. И, конечно, хирургов, анестезиологов, всех операционных медсестр. У нас человек 13 поехало и 3 месяца. Нам тоже они предоставили общежитие, шикарная клиника. И мы там 3 месяца проходили. Практически каждый день у них шла операция. Вот каждый день. И мы видели, обучались,

0: И это одно, смотреть, стоять. Потом ты должен и в этом процессе участвовать. Это один хирург от начала до конца стоять, от 6 до 12 часов, это очень сложно. Поэтому такие моменты бывают, менее опытно оперировать. Это очень сложный момент, и подключается это сам лидер-хирург, который владеет всеми техниками сосудистых швов, микрохирургической техники и техники операции на печень и другие. Вот такая команда. Один там поле не воин. Это поэтому бригада. Одновременно это идет на двух залах. Вот донор сначала. Смотрели, посмотрели, печень подойдет, чтобы после операции он не должен быть инвалидом. Он абсолютно здоровым человеком должен остаться. А то многих понятия, вот половину печени отдал уже, он не инвалид. Нет, зачем так и операции делать? Если заведомо зная, что этот донор инвалидом станет, нельзя так и операции. Вообще нельзя делать. Это запрещается, карается законом. Поэтому тоже здесь сказал бы, печень такой орган, она буквально там за 2-3 месяца полностью восстанавливается. Поэтому вот доноры абсолютно здоровые люди. Если напоминает рубец, что когда-то какая-то операция была печени, абсолютно они бегают, здоровые ребята, здоровые люди. И мы там 3 месяца обучались, а потом приехали. А потом еще часть у нас хирургов, наша администрация, большое спасибо нашей администрации, директору Канату Мамбетовичу, главному врачу Талай Манкулычу, они очень хорошо организовать. Это основное, честно говоря, организационная работа очень сложная. Мы-то, ладно, там, врачи. И они начали договора заключать и отправлять по частям. В Минске обучались. Минск тоже очень великолепный центр. В Москве, институт имени Шумакова. Я там проходил 2 недели. Я же тоже каждый день операции. Они тебе подключают к операции. Ты им ассистируешь, завязываешь, что-то дают. Понимаете, обучать надо вот так. И в Ташкенте были. В Таджикистане были. И результат, они приехали к нам, и совместно, смешанные команды, микс оперируют. Не только россияне стоят, нет. Один хирург с Кыргызстана, мы, там, двое наших, один там. Позавчерашняя операция у нас длилась около 6 часов. Это, в принципе, нормально.
1: Эрнис Абдышевич, давайте чуть позже продолжим. Сейчас у нас есть телефонный звонок. Хорошо. Давайте послушаем, какой вопрос нам хотят задать. Добрый день.
2: Алло, салам отсюда.
1: Салам отсюда.
2: Мен шырымында это был врач, прием на барса, каулалат болды екен. Ал каулалса, кайсы күндері, любой вақта каулалат болды екен, ошоны білемін. Чоң рахмат.
0: Рахмат, саламатчылык. Биз ар кайрылган гражданда ар кандай орусу менен кабыл алабыз. Биз ошон үчүн ак халат кийип жүрөбүз. Так, менин телефонумду жазып алыңыз, чалсаңыз, а то бизге келип аласыңар, бизге операцияда туруп калсак, анан күтүп каласыңар да капалана башташат. Ошон үчүн менин телефонумду жазып алыңыз, ручкаңыз болсо. Анан биздин ушул передачабыздын аягында да бир номерімді кайталап коеюн. 0550 51 44 88. Эрнис Абдышевич Тилеков. Любое время кайрылсаңыздар, мен сиздерге жооп берем. Анан ошо сизге ыңгайлуу, мага ыңгайлуу вакыт болгондо биз жолугушуп сизге жардам бергенге аракет кылабыз.
1: Это очень хороший такой вопрос, да, учитывая то, что бывает, многие не знают, куда идти. Да. Сначала в одно учреждение, потом в другое. Поэтому вы можете обращаться по телефону, если у вас есть какие-то вопросы, именно, конечно, связанные с нашей сегодняшней темой, да, и со специализацией. Эрнис Абдышевич, например, вы сказали, что у нас уже прошли операции, да, и донором выступил только родной человек, да, у нас, может быть, только родственник выступать. Вообще, естественно, перед операцией проводится исследование, обследование самих пациентов, каким образом, кто может быть донором, кто не может быть, что подходит, что не подходит. По подготовке к операции, это проходит?
0: Я понял вопрос, это очень главный часть предстоящей операции, это обследование пациентов. Например, цирроз. Мы на сегодняшний день на цирроз ориентированы. Не все вот подряд цирроз должны оперироваться, трансплантацию делать. Нет, специальные показатели есть. Поэтому, кто циррозом страдает, он должен обратиться по месту жительства. И сначала надо установить, это что за цирроз. Часто бывает, где-то 80% причиной цирроза является гепатит Б и Д. Ну, конечно, меньше гепатит С приводит к циррозу. Алкогольные циррозы есть аутоиммунные циррозы есть. И он должен обследоваться. Ну, зачастую, как бывает, циррозом человек страдает, но клинически здоров. Вот он даже не знает, что у него давно цирроз. Он ходит, бегает. И какое-то энное время у него появляется кровавая рвота. Или там вода начинает наполняться в живот. Отеки, исхудание, слабость. Вот тогда начинаем углубленно обследоваться, и выявляется цирроз. Вот еще раз я людям хотел бы напомнить, что каждый год, хотя бы год один раз надо, по типу чекапа надо пройти. Это сложность ничего нет. В каждом районе центра УЗИ есть. В конце концов, частные есть. Надо просто один раз в год. И надо анализы надо сдать. Вот мы часто даже не знаем, что они когда-то перенесли гепатит. Гепатиты. Вот причина, я же говорю, гемоконтактный гепатит – это Б. Естественно, если где Б есть, там Д и С. С полностью выздоравливает, если они выявляются, они должны лечиться. Вот из этих контингентов подбор идет. Ну, когда показатели уже консервативные лечения, другие лечения, метод уже не помогает, конечно, надо радикальное лечение, это пересадки печени. И вот тогда начинается обследование. Ладно, пациент установили. Если у него другие заболевания нет, сопутствующие, ну, сопутствующие заболевания имеется в виду, там, онкология и так далее, он становится реципиентом. И, конечно, он донора должен найти. Донором может быть, ну, сейчас мы раньше говорили, до 50 лет. Ну, сейчас до 60 лет есть хорошо сохранные люди, здоровые люди. Но они должны быть абсолютно здоровы. Понимаете, вот к нам приходят. Все остальное, вот когда уже пересадку, консультацию должен отправить, вот семейные врачи, там, по месту жительства доктора, можно обратиться в национальный госпиталь, можно обратиться в национальный хирургический центр прямо к нам. И мы будем их берем на реестр, записываем. Даже любой цирроз, скоро времени у нас общереспубликанский реестр будет открываться, то в любом месте можно туда внести. И это, глядя на этот реестр, мы сами иногда подбирать должны. И вот тяжелые пациенты должны по месту жительства красный флажок ставить, чтобы мы внимание обратили. И телефонную связь можно выходить и подобрать из этих пациентов. Вот на сегодняшний день какие проблемы? Вот к нам очень много пациентов обращается. Да, им нужны пересадки печени. Все говорят, отправьте нас за границу. Ну, спрашиваешь, хорошо, за границу пойдешь, там тоже иностранцев оперировать, они же трупный донор, и им самим не хватает, нашим гражданам же они же не будет пересадить, они говорят, родственник, привозить. Родственник этот, кто может быть родственным донором? Это единокровные люди, это кто? Значит, дети, это сын, дочь, отец, мать, вот такие. Было сюда, может быть. Кузин, да? Или как-то вот, где там есть их кровь, может стать донором. Ну, как только к нам приводят, 3-4 человека приходят. И ни один не подходит. Потому что мы, честно говоря, пусть люди не обижаются, мы к себе вот варварски относимся. Природа дал прекрасный, созданный природой организм. Мы варварски относимся, обязательно у них выявляются по уходу другие патологии. Конечно, они медотвод. Ну, поэтому вот последние у нас два операции, все дети. Одному было 18 лет, другому 20 лет, видите. Здоровые абсолютно ребята. Мы, конечно, будем обследовать. Сначала, конечно, совместимость. Совместимость – это самая простая групповая совместимость. Я могу еще раз могу напомнить, а то многие неправильно трактуют. Вот говорят, обязательно вот группа крови должна совпадать. Первый, второй, третий, четвертый. Нет. Если донора первая группа, он ко всему подходит. Второму, третьему, четвертому. А если четвертая группа, только четвертая группа надо подходит. Mm-hmm. Вы меня поняли, да, чтобы я хочу людей правильно сказать. Mm-hmm. Ну, зачастую, если сын и дети, у них группа крови одинаковая. Да, если муж и жена одинаковые, конечно, у детей будет одинаковый. И они должны, мы сначала тестовым режимом определяем, если это подходит, и начинаем с простых обследований. Обследования все проводятся амбулаторно. Некоторые анализы и так далее, конечно, они дороговато. И мы боимся, чтобы там сразу все анализы написать. Мы по частям. Там по мере отсеивается, если по мере, там, если они проходят, конечно, углубленные обследования, они дорогие. И как только все анализы совпадать будет, инструментальная методика, лучевая диагностика, вплоть до компьютерной томографии, МРТ и так далее, с контрастированием делаем. И еще анатомические особенности бывают у донора печени. Там это сосуды, там рисунки, это, ну, сосуды, трубчатые структуры, mm-hmm. тоже должны подходить. Иногда все хорошо, но когда мы контрастированием обследуем эти печень, например, иногда по этим анатомическим соображениям тоже бывают отводы. Отводы, понимаете? Она должна совпадать, сосуд. Там у некоторых бывает рассыпчатый сосуд, очень тонкий. Ну, бывает энных процентов людей. Ну, вот так мы отбираем, и потом идут они на пересадку.
1: Угу. Значит, большинство, как вы сказали, да, проблем связано с тем, да. что доноров
0: вот мы можем подобрать. Если 10 человек обращается, конечно, из 8, у восьмерых нету доноров. Нет. К сожалению, так. К сожалению, так.
1: Угу. Вы сказали, что в следующем году надеетесь, что уже будете самостоятельно проводить.
0: Да, ну, следующий операции. Год с осени, может быть, через год, угу. наверное, самостоятельно будем оперировать.
1: Угу. Хорошо, вот тоже такой вопрос. Насколько вы думаете, что нужно еще вообще сделать сейчас для того, чтобы вот трансплантация печени, она у нас была на таком хорошем уровне, была поставлена уже?
0: Так, знаете, вот операционную реанимацию отдельно сделали, это еще не значит. Обязательно трансплантационное отделение надо открыть. И слава Богу, у нас месяц назад Төрөга, соцкомитет, депутаты наши уважаемые, провели заседание на базе Национального хирургического центра, заодно нашего первого пациента посмотрели, и они обещали нам выделить деньги. Ну, сказали, что осенью будет, к сентябрю, и у нас как раз помещение есть, там будет отдельное отделение трансплантации печени. Вот почему мы, вот, если наши коллеги с России приезжают, могли бы по два делать. Вот сегодня, например, и завтра. Mm-hmm. Ну, из-за того, что у нас там реанимация маленькая, отдельная реанимация, прям в операционной. Мы не можем вот такие один за другим делать. И когда, я надеюсь, что у нас, если деньги выделятся, соответствующую структуру сделаем, отделение трансплантации печени откроем, тогда у нас этих проблем не будет. И, конечно, специалисты. Ну, слава Богу, она у нас есть, обучается, обученные есть. И, как говорится, все зависит от нас. Мы должны быть чуть-чуть фанатично преданы этой делу. Я надеюсь, что наши ребята, наша команда будет добиваться успехов. Успехов будет добиваться. Конечно, в первое время мы должны заслужить доверие населения.
1: Mm-hmm.
0: Все понимаете? Вот некоторые могут сказать, эй, вы там несколько штук сделали, может быть, еще не доросли, типа. И многие все равно ориентируются за границу.
1: А насколько дешевле у нас операции могут проводиться? Ну, естественно, не учитывая расходов
0: да, это
1: на проживание.
0: Очень дорогая операция. Мы посчитали, ну, мы, конечно, максимально посчитали. И есть моменты, иногда эта операция длительная, там, сложнее. Там, ну, каждый пациент по-разному.
1: По-разному, да.
0: И где-то мы посчитали, где-то 22-24 тысячи долларов стоит. Посчитали. Одна операция. Пока вот положили, обследовали, выписали, это там где-то месяц лежит, выписывается, а потом 3 месяца наблюдается. Вот столько денег уходит. А зато вот это внебольничный, это же бесплатно же,
1: получается.
0: Понимаете? И может одному пациенту 15 тысяч уйдет, кому-то 30 идет, по-разному. Поэтому в среднем столько это денег. Ну, пока вот эти операции, две операции, проводятся за счет бюджета. Ну, в последующем, как будет, мы будем, ждем. Ну, моя точка зрения, это очень дорогая операция, и бюджет очень трудно будет удерживать. Поэтому, мне кажется, хотя бы, и пациенты тоже согласны, хотя бы половину пациент выносил, половину государство оплачивал. Есть социально уязвимые часть населения, конечно, это совсем другой подход должна быть.
1: Ренис Абдышевич, наша программа подошла к концу. Спасибо вам большое за то, что вы приняли участие в ней. Я напомню, что сегодня в программе приняла участие заведующая отделением хирургии и печени Национального хирургического центра имени Мамакеева, заслуженный врач Кыргызской республики Ренис Телеков. Программу «Радиоклиника» провела Айдай Незаркулова.
3: Телефон еще раз.

0: Добрый день. На Биринчи радио информационно-аналитическая программа «Кыргызстан» в студии Айдай Незаркулова и Канат Султакеев. За режиссерским пультом работает Айгуль Маметова. Тема нашей сегодняшней программы касается большого числа граждан Кыргызской Республики и связана с изменением порядка въезда в Российскую Федерацию. Россия остается одним из ключевых направлений для поездок граждан Кыргызстана, как в целях трудовой деятельности, так и для обучения, а также получения медицинских услуг и решения других личных и деловых вопросов. В современных условиях все больше государственных услуг и процедур переходят в цифровой формат. Эти процессы затрагивают различные сферы, в том числе вопросы миграции, пересечения границ и оформления документов.
1: С 1 июля текущего года в Российской Федерации вступают в силу новые требования для иностранных граждан из государств с безвизовым режимом въезда, включая граждан Кыргызской Республики. Предусматривается предварительное оформление заявления через специальное мобильное приложение с указанием данных о поездке, а также получение подтверждения для предъявления при пересечении государственной границы. Одновременно сохраняются действующие процедуры идентификации иностранных граждан.
0: Появление новых требований закономерно вызывает вопросы у граждан. Кого именно коснется изменение, какие действия необходимо выполнить до поездки, что необходимо учитывать гражданам, выезжающим в Россию или для работы, обучения или иных требований и поездок. Не менее важно понять, каким образом новые правила будут применяться на практике и какие меры необходимо принять уже сейчас, чтобы избежать возможных затруднений при пересечении границы. Сегодня мы постараемся подробно обсудить эти вопросы и получить официальные разъяснения. У нас в студии сегодня находится заместитель директора консульского департамента Министерства иностранных дел Кыргызской Республики Алмазбек Байбосов. Алмазбек Кубанычбекович, добрый день.
2: Здравствуйте.
0: Угу. Скажите нам, пожалуйста, вот у нас такой самый первый, самый важный вопрос. Вот введение новых требований, мы знаем, что они вводятся с 1 июля. Какие изменения будут касаться граждан Кыргызстана, собирающихся в Российскую Федерацию?
2: Уважаемые коллеги, спасибо вам за приглашение обсудить данный очень важный вопрос и одновременно разъяснить нашим гражданам, которые собираются в Российскую Федерацию, о процедурах вообще поездки, пребывания, пересечения границы. Да? Вы правильно отметили, Россия остается самой крупной страной, которая принимает из Кыргызстана трудовых мигрантов. По последним данным, 502 тысячи наших граждан находятся в Российской Федерации. Да, среди них есть студенты по другим целям, но подавляющее большинство – это наши граждане, которые едут туда трудиться. В целом, почему в российском направлении в России ужесточаются правила пребывания, миграционный режим – это началось после известных событий с участием иностранных граждан на территории Российской Федерации, как вам известно, те же события в концертном зале Крокус Сити и другие террористические акты. После этого российская сторона начала принимать меры по урегулированию вопросов, связанных с нелегальным пребыванием иностранных граждан. Это и коснулось, конечно, наших граждан. Все идет к тому, чтобы прийти к новым подходам учета, регистрации пребывания иностранцев на территории России. То есть это сейчас мы можем смело говорить, что российская сторона сейчас вводит новый термин «цифровой профиль иностранного гражданина». То есть это когда в режиме онлайн соответствующие службы, миграционные службы, Министерство внутренних дел и другие службы могут отследить от начала въезда в Российскую Федерацию, пребывания и до выезда из Российской Федерации, вообще в целом мониторить за действиями иностранных граждан. Что касается RUID, это вот продолжение этой темы, это новое приложение. Как вам известно, в прошлом году в экспериментальном режиме был введен. Эксперимент показал, что это хорошая возможность создания именно этого упомянутого цифрового профиля иностранного гражданина. И сейчас Россия приняла решение о том, что с 30 июля, уточнюсь, будет обязательным, не обязательным, а вот желательным для именно для тех категорий граждан, кто едут работать и обучаться. То есть это заранее человек знает, что будет находиться там долгое время, учиться, работать, и это касается именно этих граждан. То есть остальные граждане могут без заполнения приложения, так же, как и раньше, выезжать, заезжать и находиться на территории Российской Федерации. Большой плюс в том, что мы находимся с Россией в одном экономическом союзе, где договором оговорено свободное передвижение, в том числе граждан, рабочей силы. Естественно, может возникнуть вопрос у тех граждан, которые едут работать, а почему мы должны заполнять, мы же должны в рамках этого соглашения просто заезжать, выезжать. Но на этот вопрос мы тоже поставили российской стороной. Это обсуждается и в рамках Евразийской экономической комиссии на двустороннем формате. Как я ранее отметил, это все с той целью делается, чтобы контролировать иностранных граждан. То есть без создания в современных условиях, без создания цифрового профиля это, по сути, невозможно. Да? Из-за этого есть, конечно, вопрос, как это будет каждый гражданин заполнять, как это будет сказаться на тех граждан, которые не понимают в этих девайсах, как использовать, как пользоваться. Но мы со своей стороны будем с вашей помощью, конечно, пытаться провести работу по разъяснению этих ситуаций. Но я хочу отметить, что мы сами, сотрудники консульской службы, наши дипломаты, консула, опробовали на себе данное приложение. То есть там, если попытаться, то ничего сложного, оказывается, нет. Там приложение доступно в App Store, Google Play, да, Ru Store и так далее. Скачивается приложение, заполняется, ну, через это регистрация RUID, вход возможен только посредством госуслуг. Как вы знаете, есть в России такой портал госуслуг, то есть человек регистрируется, заполняет самые важные данные, это документ, паспорт, да, персональные данные, то есть цель поездки указывает, какой регион, и там автоматически система запрашивает фотографию и направляется эти сведения к ним в портал, и автоматически выходит информация о том, что человек разрешен въезд или не разрешен. То есть мы же знаем, что в России очень большое количество граждан находится в черном списке, так называемые, это те, которые ранее находились на территории Российской Федерации и нарушили закон и были выдворены. То есть они находятся в черном списке. То есть если эти люди попытаются зайти, то есть они автоматически увидят, что у них еще есть запрет, то есть они могут остаться в Кыргызстане, то есть лишние средства не тратить на авиабилеты, время, чтобы полететь. То есть в этом плане, конечно, мы можем сказать, что упрощается получение информации о разрешении или неразрешении въезда на территории России. Заполняется это уведомление, направляется через приложение за 72 часа. То есть человек уже знает, что едет, и за 3 дня уже заполняется и отправляется. Но есть исключение для тех, кто в экстренном порядке должен поехать. Это, ну, смерть близких, может быть, или там тяжелые болезни, или какие-то другие причины, то в этих случаях можно за 4 часа заполнить и как бы проехать. Большой вопрос отсутствие, вот могут задать, да, наши граждане, отсутствие этого RUID, это является, будет ли основанием того, что их не впустят на территорию Российской Федерации? Мы получили ответ официально от российской стороны, это не является, если человек не имеет, не направил, а просто поехал, и его из-за этого не пустят, такого нет. То есть он так же, как в рамках ЕАЭС, будет передвигаться, заезжать, выезжать. То есть в этом проблем не будет. Но если вдруг, как я ранее отметил, ранее он нарушал миграционное законодательство и другие законы Российской Федерации, находится в так называемом черном списке, то, конечно, ему въезд запретят именно на границе.
1: Алмазбек, вот вы ранее сказали, что вы уже с вашими коллегами, да, заполняли RUID. Вообще процесс заполнения, сколько уходит на это время?
2: Ну, если так взять, вот у человека вообще никакой регистрации, ни на госуслугах, нет приложения, то есть на все про это, ну, где-то полчаса, наверное, уходит. То есть это, надо зарегистрироваться, потом уже скачать это приложение. Но обязательно, ну, условия, это технические условия, это чтобы был, ну, смартфон и наличие интернета, то есть это обязательно. Да? То есть человек без телефона, ну, элементарно не может скачать, и как также это подать заявку.
1: А эти правила вообще касаются всех или все-таки есть какие-то исключения?
2: Да, есть исключения для тех, кто едут по частным целям, например, на 3 дня, в туристических целях, на короткий промежуток времени там будет находиться. То есть они могут просто не заполнять и заезжать, выезжать, вот там как бы проблем нет. Это касается именно тех, кто едет целенаправленно работать, есть уже договоренности предварительные, там есть трудовой договор. Или в целях обучения, то есть поступил в какой-нибудь вуз в России, есть, то есть цель обучения, то он будет находиться там продолжительное время.
1: А нужно потом опять перезагружать, чтобы если там одного раза достаточно, да,
2: один раз вот
1: заехал, все, да,
2: да,
1: нужно больше уже.
2: Заехал и все, один раз заполнял. Пограничники, если спросят, можно показать, можно не показать. То есть они уже видят в своей базе первичные данные, да? То есть это документы, фамилия, цель въезда.
0: Вот говорится о том, что если все-таки у человека будет регистрация, да, в госуслугах, RUID, то мигранту самому будет намного легче получать какие-то госуслуги и пользоваться, да, всеми нужными, необходимыми получением справок и так далее. Вот что вы посоветуете мигрантам, которые, например, собираются, часто мы знаем, в летнее время многие, да, выезжают поработать на несколько месяцев. Вы все-таки советуете для комфортного передвижения использовать и скачать это приложение, да?
2: Да, вы абсолютно правильно ответили, что заполнение RUID, да, в целом следование законам, миграционным законам страны пребывания, это залог беспроблемного пребывания на территории России. Именно RUID, заполнение RUID, потом вы знаете, приложение Амина есть в Москве, Московской области. То есть это все облегчает в дальнейшем пребывание иностранных граждан Российской Федерации. Элементарно при получении банковской карточки, например, или сим-карты для телефона. То есть раньше, если было там, любой человек мог там купить сим-карту, пользоваться, потом выбросить, то есть в рамках контроля за этими вопросами, то есть человек сейчас просто так не может купить. Если RUID будет, то ему, конечно, проще будет эти процедуры пройти. Дальше там прохождение медицинского осмотра, проведение регистрации, то есть это все будет в упрощенном порядке.
1: А если едет вся семья Алмазбек, каждому нужно теперь заполнить?
2: Да. Требуется каждому человеку, необходимо, кто пересекает индивидуально, необходимо зарегистрировать.
1: А по возрасту, до какого возраста можно не заполнять?
2: Там возраст до 6 лет, можно, сейчас я вам до 6 лет, по-моему, скажу, или для всех граждан. Я этот момент должен уточнить, потому что Амина, как вы знаете, там есть ограничение в возрасте, а здесь вот кто едет, вот здесь написано, кто едет со своей семьей, то есть для каждого ребенка отдельно заполняется, то есть подается заявление. То есть, это не заявление, это больше уведомление. То есть человек пишет, что я еду в Россию, вот мои данные. Я буду там работать или учиться, вот в таком ключе.
1: В любом случае там будет написано.
2: Да, в любом случае вы можете, да, если будет время, мы готовы организовать вот, наглядное пособие, чтобы люди поняли, как скачивается, как заполняется. Мы со своей стороны, вот министерство несколько раз выпускали видео обучение, как это все заполняется. Министерство труда и социального развития и миграции тоже со своей стороны проводит работу. То есть, отвечая вот на ваш вопрос, что порекомендовать нашим гражданам, которые едут в Россию, да и в целом уезжают за границу, мы со своей стороны МИД рекомендуем, чтобы тщательно изучить законы страны пребывания, посетить центр трудоустройства за рубежом Министерства социального развития иммиграции, позвонить, у нас горячая линия Министерства иностранных 24/7 работает, то есть получить максимальную информацию и не нарушать эти требования. То есть когда человек легально находится, то есть ему ничего не грозит. А когда начинается там придумывать новые методы обхода этих законов, это в конечном счете все равно сказывается на их пребывании. И я более скажу, что есть очень много в последнее время фактов, когда наши молодые граждане, получая информацию от третьих лиц через телеграммы, да, это социальные сети, пытается трудоустроиться за рубежом и попадаются в сети так называемых мошенников, преступников, которые пользуются определенными услугами. Это те же курьеры, закладчики. Да? То есть очень много фактов сейчас регистрируется именно противоправные действия в отношении вот, молодых наших граждан. Например, вот за 3 месяца этого года в Беларуси задержано более 10 наших молодых ребят. Ребята только учебу закончили, кто-то студент. То есть они искали работу через телеграм-каналы, там другие каналы. Им предлагали хорошую работу, хорошо оплачиваемую, там со всеми условиями. По прибытию никакой такой работы не оказалось, то есть их просто
1: обманули, взяли денежные средства и все оставили один на один.
2: Нет, более того, они начали работать там закладчиками или деньги перевозили незаконные, то есть сейчас вот именно в России еще больше, но именно на территории Беларуси сейчас задержаны и проводятся следственные мероприятия в отношении 12 граждан.
1: Алмаз, я предлагаю сделать маленький перерыв. Впереди у нас новости этого часа, а потом мы вернемся обратно к этой теме. Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров в ходе рабочей поездки в Нарынскую область ознакомился с текущими показателями социально-экономического развития и перспективными проектами Акталинского района. Информацию главе государства представил глава Акталинской районной государственной администрации аким района Мирлан Камчыбеков. В ходе презентации отмечено, что в последние годы в районе последовательно укрепляется производственная база и развивается социальная инфраструктура. В период с 2021 по 2025 годы открытые предприятия по убою скота, переработке молока и шерсти. Общий объем инвестиций в промышленный сектор составил 92,7 миллионов сомов. За этот же период в районе введены в эксплуатацию ряд социальных объектов, в том числе 3 школы, 2 детских сада, 3 фельдшерско-акушерских пункта, районная больница и 2 спортивных зала. Значительный объем работы охватывает объекты, строительство которых продолжается в 2025-2026 годах. В настоящее время реализуется 27 проектов по возведению 3 детских садов, спортивного комплекса, центра обслуживания населения, 8 футбольных площадок, здание подразделения Министерства чрезвычайных ситуаций, 3 школ, музыкальной школы, санитарно-эпидемиологического центра, систем питьевого водоснабжения в селах Баетов и Хаиндыбулак, а также административных зданий и жилых домов для сотрудников силовых структур. Общая стоимость строящихся объектов составляет более 2 миллиардов сомов. Председатель Кабинета министров Кыргызской республики, руководитель администрации президента Кыргызской республики Адылбек Асымалиев принял чрезвычайного и полномочного посла Венгрии в Кыргызской республике Шандора Дороги по случаю завершения его дипломатической миссии в стране. Адылбек Асымалиев особо отметил, что за последние годы между странами сформировалась прочная институциональная база, а также состоялся ряд знаковых взаимных визитов на высоком и высшем уровнях, заложивших долгосрочную основу для углубления стратегического партнерства. В ходе обсуждения торгово-экономического взаимодействия стороны с удовлетворением констатировали положительную динамику роста товарооборота. Особое внимание стороны уделили культурно-гуманитарному направлению. Адылбек Асымалиев выразил благодарность за успешную реализацию образовательной программы «Стипендиум Хунгарикум», в рамках которой венгерская сторона ежегодно выделяет 200 учебных квот для студентов из Кыргызстана. Кроме того, глава Кабмина пригласил венгерскую сторону принять участие в 6-х всемирных играх кочевников, которые пройдут в Кыргызстане в сентябре текущего года. Движение на автодороге Ош, Сарыташ, Иркиштам полностью восстановили. Об этом сообщили в Министерстве транспорта. Напомним, накануне примерно в 14 часов 30 минут в Алайском районе Ошской области после сильного ливня на 58-200 километрах автомобильной дороги сошел сель, из-за чего движение транспорта было временно затруднено. Для устранения последствий Министерство транспорта привлекло специальную технику, которая в кратчайшие сроки очистила проезжую часть, и благодаря принятым мерам в течение 2 часов дорога была очищена, а временные ограничения сняты. Налоговая служба упростила процедуры снятия с налогового учета и перерегистрации для бизнеса. Об этом сообщили в ведомстве. В рамках обновления регламента при ликвидации налогоплательщиков предусмотрены изменения, направленные на сокращение сроков и снижение административной нагрузки. Для индивидуальных предпринимателей при подаче заявления о прекращении деятельности налоговые органы теперь самостоятельно проверяют отчетность и запрашивают информацию о счетах и операциях коммерческих банках. При отсутствии задолженности по налогам и обязательным платежам процедура ликвидации завершается в течение 15 рабочих дней. Поезд «Бишкек-Балыкчи» с 26 июня переходит на ежедневный график курсирования. Об этом сообщили в госпредприятии «Кыргызтемиржолу». Пассажирский поезд отправляется со станции «Бишкек-2» в 8 часов 6 минут утра и прибывает в Балыкчи в 12 часов 12 минут, после чего следовать до остановки Балыкчи-пляж в 12 часов 37 минут. Обратный рейс отправляется в 18 часов 40 минут и прибывает в Бишкек-2 в 23 часа 11 минут. По пути предусмотрены остановки в Канте, Ивановке, Токмоке и Кемине. С 26 июня по 13 сентября поезд будет курсировать ежедневно. Ранее с 5 по 21 июня он ходил только по выходным дням. В жилмассиве Арчабещик продолжается строительство новой школы. Об этом сообщили в Министерстве строительства Кыргызстана. По поручению президента Садыра Джапарова в жилом массиве Арчабещик города Бишкек ведется строительство современной школы на 570 ученических мест. Согласно генеральному плану, школа будет трехэтажная, общая площадь 1810 квадратных метров. Проектом предусмотрены все необходимые условия для качественного обучения и комфортного пребывания учащихся. Ввод объекта в эксплуатацию планируется к началу нового учебного года. Курсы валют по отношению к сому, установленные Нацбанком на сегодня: 1 доллар США 87 сомов 45 тен, 1 евро 99 сомов 27 тен, 1 российский рубль 1 сом 16 тен, 1 казахский тенге 17 тен и 1 китайский юань 12 сомов 84 тен. В завершение о погоде: ночью без осадков, завтра днем местами в Чуйской, Таласской, Сыкульской, Нарынской областях, предгорных и горных районах Ошской, Джалабадской, Баткенской областей, кратковременные дожди, грозы в долинной зоне Ошской, Джалабадской и Баткенской областей без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду, днем местами с усилением до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха: Чуйская долина ночью плюс 15-20, днем плюс 31-36. Таласская долина ночью плюс 13-18, днем плюс 28-33. Баткенская, Ошская и Джалабадская области ночью плюс 17-22, днем плюс 33-38. Иссык-Кульская область ночью плюс 10-15, днем плюс 25-30. Нарынская область ночью плюс 4-9, днем плюс 24-29. В Бишкеке без осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду, днем с усилением до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18-20, днем плюс 34-36.
3: Первое информационное радио.
0: Мы продолжаем программу «Кыргызстан» и напомню, что сегодня говорим о правилах въезда в Россию. А в студии у нас находится заместитель директора консульского департамента Министерства иностранных дел Кыргызской Республики Алмазбек Байбосов. Алмазбек Убанычбекович, раз уж мы с вами заговорили о предостережениях, да, граждан, вы рассказали о том, что случаи в Беларуси становятся больше, да, скажем так, учитывая то, что раньше особо не фиксировалось таких случаев. Давайте предостережем молодых людей и от таких случаев в России, в Беларуси и в других странах. Вот попадаться на какие-то телеграм-объявления, выезжать с тем, чтобы, думая о том, что тебе предоставлено рабочее место в другой стране, насколько это опасно.

У меня состоялась поездка в Республику Беларусь, и там они тоже, наши коллеги, отметили, что в последнее время участилось, потому что в Беларуси до этого не было таких проблем, в связи с тем, что в других странах, то есть своих граждан они уже проинформировали, то есть внутри страны провели соответствующую работу, и преступники не могут полноценно их привлекать в эту незаконную деятельность, они начали привлекать из-за рубежа, то есть именно из стран Центральной Азии. Кроме наших граждан, там и граждане других стран очень много. И это связано, вот практически каждый кейс в отношении этих граждан связан с тем, что они ищут работу, наталкиваются на рекламу, обмен данными через Telegram, подача ложной информации о работе, о зарплате хорошей. Там, в частности, там обещали в месяц там, от 2000 долларов и выше. Там, кому-то предложили вообще 1000 долларов в месяц, в неделю. Это зачастую это IT-сфера. То есть мы все знаем, что эта сфера очень, ну, востребована. Зарплата хорошая, и молодые люди, доверяя этим ложным сообщениям, информации, едут, даже некоторые не информировали своих родных и близких, то есть они думали, что будут работать, но по приезду им поставили их перед фактом: вы будете делать это, либо верните нам деньги за билеты, там, за другие расходы. То есть одному гражданину даже оформили загранпаспорт. То есть у него не было загранпаспорта, и они заранее оплатили в срочном порядке, ему за 3 дня оформили паспорт, и он выехал. То есть мошенники настолько сейчас продвинуты, что они заранее выбирают жертву и привлекают к незаконным действиям. Что посоветовать нашим гражданам, особенно молодежи, в случае намерений в целом выезжать за рубеж, работать, там, зарабатывать, это хорошее намерение, но необходимо в первую очередь информировать своих близких людей, посоветоваться с ними, потом проверить всю информацию, всю полноту информации о той организации, которая вам предоставляет работу. Проверить их через интернет можно. Если нет, то обязательно обратиться в госорганы. Центры трудоустройства, вот я выше отметил, трудоустройство за рубежом, МТСОМ, да, в наше министерство. Позвоните, уточните, информируйте, запишите себе контактные данные наших загранучреждений в этих странах, то есть посольства, консульские, заранее можно им позвонить даже, вот так я еду, буду, вот мой билет, вот мне купили билет, я еду, вот такая работа. То есть необходимо максимально обезопасить себя, да, хоть если хоть какое-то малейшее сомнение о деятельности указанных лиц, которые предлагают через сомнительные каналы, да, это уже сомнение, да, то есть через телеграм-каналы предлагать работу, то есть не афишировать в других местах, если нет официального сайта, например, то есть это уже большие сомнения, то есть сразу отказаться, искать другие варианты законные, да, то есть официальные. И по прибытию, например, в чужую страну, если вдруг вас кого-нибудь заставляют там работать незаконной деятельностью, сразу позвонить в местную полицию, обратиться, позвонить в горячую линию, также министерство. У нас в каждом загранучреждении, в каждом посольстве, генеральном консульстве функционируют телефоны горячей линии. То есть можно при желании, можно есть, тем более есть такие факты, когда молодой человек прибыл в аэропорт иностранного государства, и ему предложили вот такую работу, он отказался выходить из аэропорта. То есть он сразу же позвонил нашему консулу, консул в течение часа прибыл в аэропорт, переговорил, написали соответствующее заявление в
полицию, и следующим рейсом информировали родственников, и он обратно улетел. То есть он мог также оказаться в сети этих преступных сообществ. То есть это очень серьезное преступление. Например, в Беларуси

0: за такое преступление, 328 статья, это Уголовного кодекса Беларуси, часть 3, это организованная преступная группировка, там от 10 лет. Представляете, 10 лет это и без права на УДО, то есть условно-досрочное освобождение. То есть это карается очень жестко. В других странах, например, Юго-Восточная Азия, Китая, там вплоть до смертной казни. То есть это очень опасная авантюра, да, если можно так назваться. Поэтому мы предлагаем нашим гражданам лишний раз не рисковать и делать все возможное, чтобы лучше всего остаться здесь, в Кыргызстане. У нас тоже есть очень много сфер, где требуются молодые кадры. Но если раз уж решились работать за рубежом, то пройти вот эти процедуры информирования своих родных и соответствующих госорганов и тщательно проверять получаемую информацию.
1: Как вы думаете, почему все-таки попадаются? Вот постоянно же, вот вы говорите, все СМИ предупреждают, не попадайтесь. Это сомнительная организация, тем более по соцсетям. Да, никакой гарантии, но все-таки. Особенности молодые люди, ну что это?
0: Да, мы изучили...
1: Погоня как... за большими деньгами легкими, хотя сыр-то он бесплатный. Сами понимаем, где мышеловки тут.
0: Да, мы вот изучили каждый факт, вот последние молодых людей. Каждому из них требовались определенные денежные средства. То есть, причем они говорили, что очень нужно там найти деньги кому-то там, кредит оплатить, кто-то хотел свое дело открыть, кто-то хотел родственникам лекарства купить. То есть все равно вопрос быстро заработать деньги на первом месте. Вторая причина – это методы работы именно этих преступных сообществ. То есть у них нет такого, что там один человек сидит и вербует, и там нет, там целая сеть работает очень серьезных людей. Очень грамотных.
1: Психологи, наверное, да, тоже психологи, есть.
0: Потому что оборот в этой сфере, там очень денежных средств очень большие. Если они вот закладчики граммами там закладывают, то есть вопрос подхода к этим гражданам с их стороны. То есть они именно находят таких людей, которые там срочно хотят работать, и несмотря там, казалось бы, маленькие риски, готовы выехать. А эти маленькие риски впоследствии становятся от 10 лет тюрьмы, да, за рубежом. То есть это очень печально. Поэтому мы строго предупреждаем наших граждан не поддаваться на такие призывы, там, то есть заработать большие деньги в короткий промежуток времени. Это невозможно. Никто так не может быстро такие большие деньги заработать. И либо это преступные деньги, либо таких денег вообще нет. То есть они просто стали жертвами преступников.
2: Тем более, когда, наверное, предлагают билет оплатить, это уже должно насторожить.
0: Да, билет, да? Оплачивают, паспорт, за паспорт готовы оплатить. Кого-то заселили в 5-звездочный отель зарубежного государства. То есть представляете себе, молодой человек, ему 18 лет, он приехал работать, и ему предоставляются вот такие... роскоши, условия, да, условия, да. Это уже большое сомнение, что там что-то нечистое. То есть даже вот мы, да, со своей иностранной делегацией, когда большой уровень, там жить в таких отелях, это практически очень трудно, да, то есть, да. А тот молодой человек просто, я работаю вот так, зарабатываю, то есть это дорога ни в куда, да, то есть по-любому нам вот правоохранительные органы не дадут соврать, и наши, и в том числе страны СНГ в этом направлении очень хорошо работают, то есть один раз может там пройти, да, там он заработать деньги, там другой раз, но третий раз обязательно поймают, и поймают так, что он, у него будет вся доказательная база, и обязательно получит срок, да.
1: Алмазбек, в завершении нашей программы у нас осталось буквально 6 минут. Помимо того, что с 1 июля меняются правила, да, въезда кыргызстанцев в Россию, какие-то правила еще по отношению с других стран тоже есть уже? Какие-то появились новшества? Другие страны? Или...
0: Ну вот, значит, что касается других стран, в отношении Казахстана у нас на паритетной основе введен режим 90 на 180, то есть без регистрации человек может находиться в Казахстане или граждане Казахстана Кыргызской Республики в совокупности не более 90 дней без регистрации. То есть это новшество вот с ноября прошлого года, это тоже мы очень много обсуждали, проводили разъяснительную работу в связи с тем, что у нас граница с Казахстаном большая, очень много людей пересекает границу, очень было много обращений, но сейчас, слава богу, люди поняли, что законы надо соблюдать, и как бы если намеревается там дольше, чем на 90 дней, тогда остаться в Кыргызстане или наоборот в Казахстане, они регистрируются, там составляют трудовой договор, то есть как положено. Вот, то есть нет так, как раньше, там просто заехал, там чуть-чуть побыл, уехал, и бесконтрольное передвижение сейчас нет. В других вот западных странах тоже ужесточаются миграционные режимы, там обязательно необходимо там и наличие там, обратного билета, если это краткосрочный билет, если там приехал работать, обязательно заранее необходимо пройти, кроме визы, конечно, там пройти, иметь составленные уже трудовые договора. То есть в этом направлении во всех странах усиливается контроль, да, в том числе у нас. То есть, как вы помните, в прошлом году была амнистия в отношении иностранных граждан. То есть там было дано им право в определенный промежуток времени, и кто нелегально находился, выехать, то есть, а кто уже нарушил сроки пребывания, их привлекает к ответственности. Это опять-таки вопросы безопасности каждой страны. Каждая уважающая себя страна проводит такую политику, чтобы контролировать иностранных граждан на своей территории, чтобы не было нелегальной миграции и в последующем трансграничной преступности.
1: Ну, наверное, еще, наверное, стоит отметить, Алмаз, что помимо того, что если находишься в другой стране, каждый гражданин Кыргызстана должен жить по тем законам, да, не нарушать, но и, наверное, поведение, да, Алмазбек тоже, потому что по одному гражданину начинает судить о всей стране. Поэтому тоже те, кто находится в дальнем или ближнем зарубежье, пожалуйста, надо же просто держать марку, скажем так.
0: Да, вы правы. Вот от поведения одного гражданина зависит отношение к остальным. То есть, если человек поехал в другую страну, необходимо элементарно там соблюдать традиции, да, местные, то есть не нарушать, уважать, кроме законов, конечно, и пребывать строго в рамках своей цели, да, то есть если ты приехал там работать, работай, сделай свою работу и вернись к нам. То есть, чтобы не судили по одному проступку, да, чтобы не было негатива на всю страну.
1: Репутацию же зарабатываешь годами, да, можно лишиться хорошей репутации за один день.
0: Да, да, да.
1: За один час, да, секунду.
0: Если вот соблюдать все законодательство строго, ну, строго соблюдать и не нарушать, то никаких проблем не будет. И нам, нашим консульским работникам, легче работать с гражданами, когда они находятся легально и каким-то образом их права нарушили. А если сам человек находится нелегально, за него что-то говорить не приходится. То есть это все от незнания закона, поэтому мы призываем, чтобы изучили. И вот я хотел еще вот отметить...
1: Да, телефоны, да?
0: Да, телефон нашей горячей линии, вот 399-312-002. Еще раз повторю, 399-312-002, я вам потом дам. Угу. Там есть WhatsApp, Telegram, то есть Instagram. По всем каналам можно 24/7 обращаться и получать информацию. По крайней мере, мы подскажем, куда надо обратиться и так далее. Так? То есть призываем граждан быть с нами на связи.
1: Спасибо. Напомню, что с 1 июля этого года в Российской Федерации вступают в силу новые требования для иностранных граждан из государств без визовым режимом въезда, включая граждан Кыргызстана. Об этом мы сегодня поговорили с заместителем директора консульского департамента Министерства иностранных дел Кыргызстана Алмазбеком Байбосовым. Большое вам спасибо, Алмазбек. На этом программа «Кыргызстан» завершена.

0: Деятельность бизнеса в Кыргызской Республике выходит на новый уровень благодаря упрощению процедур и ускорению выдачи документов через систему единого окна, реализуемую госпредприятием «Центр единого окна» в соответствии с рекомендациями номер 33-35 ЕКОН. Ранее процессы были перегружены ручной работой. Проверка документов и анализ данных госорганами занимали до 14 рабочих дней, а в некоторых случаях и до месяца. В 2025 году выдано 16 314 разрешительных документов. По всем позициям. В частности, выдано 2280 лицензий и 14006 разъяснений по товарам экспортного контроля и единого перечня ЕАЭС. Это приводило к задержкам в рассмотрении заявлений необходимости неоднократного обращения в госорганы. В рамках 100-дневной программы правительственные акселераторы по поручению председателя Кабинета министров Адылбека Касымалиева и под координацией администрации президента была проведена комплексная работа с участием профильных госорганов для анализа и оптимизации процессов. Специалисты изучили действующие бизнес-процессы, выявили участки, требующие оптимизации, и модернизировали модель обработки заявок.
1: Раньше оформление дополнительных документов занимало много времени. Нужно было собирать многочисленное количество бумажных документов, ходить по разным ведомствам и ждать ответа. Сейчас с системой единого окна все стало намного проще. Заявку можно подать один раз онлайн, и не нужно несколько раз обращаться и ходить в госорганы. Все этапы видны в системе, и необходимые документы можно получить максимум до 3 дней. В целом процесс стал быстрее и понятнее. И это действительно облегчает работу экспертных органов и помогает быстрее вести бизнес участников внешнеэкономической деятельности. Сокращаются задержки на границе и складе временного хранения.
2: С улучшением системы единого окна работать стало проще и быстрее. Подготовка и рассмотрение документов теперь занимает меньше времени, а сами процессы стали более упорядоченными и понятными. Значительно сократился объем ручной работы, снизилась вероятность ошибок. Это позволяет нам быть более эффективными, быстрее обрабатывать заявки и оперативно принимать решения. В целом работа стала более системной и оптимизированной.
3: Если честно, стало намного проще. Раньше приходилось тратить много времени на бумажную работу, ездить по разным инстанциям и ждать, пока все согласуют. Сейчас все делается онлайн, быстро и без лишней суеты. Зашел в систему, подал заявку, прикрепил документы и просто отслеживаешь процесс. Сразу видно, на каком этапе все находится, и не нужно никому звонить или уточнять. В итоге экономится много времени, и можно спокойно вести бизнес и не бегать с документами. Ускоряются сроки выполнения контрактов.
0: Сегодня заявка подается в электронном формате через систему «Единое окно». В зависимости от категории она направляется в соответствующее ведомство для рассмотрения. При необходимости формируются субзаявки, которые рассматриваются параллельно. Это исключает повторное обращение и ускоряет процесс. В исключительных случаях заявка направляется в Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики для дополнительного анализа. Для ускорения процесса выдачи некоторых разрешительных документов используется модуль искусственного интеллекта, который анализирует характеристики товара и формирует рекомендации.
4: С запуском платформы AI TradeKG работать стало намного удобнее. Вся необходимая информация по контрольным спискам и товарам теперь доступна в одном месте. Интеллектуальный поиск помогает быстрее находить нужные позиции и принимать более обоснованные решения. Это значительно упрощает работу и повышает эффективность анализа.
0: При этом окончательное решение всегда принимает специалист. Система выступает в качестве вспомогательного инструмента. После рассмотрения формируются итоговые документы, разъяснения, идентификационные и экспертные заключения.
5: С внедрением механизмов системы единого окна и оптимизацией процедур взаимодействия с государственными органами значительно сократились сроки таможенного оформления товаров. Электронный обмен данными и ускорение выдачи разрешительных документов позволяет таможенным органам оперативно проводить необходимые таможенные операции в местах таможенного оформления.
0: Документы подписываются электронной цифровой подписью и автоматически направляются заявителю. Все этапы обработки прозрачны. Заявитель может отслеживать статус своей заявки в режиме реального времени. Для госорганов дополнительно внедрена цифровая платформа, обеспечивающая удобный доступ к справочникам и интеллектуальный поиск по товарам.
6: Основная задача системы единого окна – обеспечить удобное и прозрачное взаимодействие бизнеса и государственных органов. Мы стремимся к максимальной автоматизации процессов при сохранении контроля со стороны специалистов. Внедрение цифровых решений позволяет сократить сроки обработки заявок и повысить качество предоставляемых услуг государственными органами.
0: В результате сокращены сроки выдачи разъяснений, идентификационных и экспертных заключений от 14 до 3 рабочих дней для участников внешнеэкономической деятельности. Сравнение показателей за 2 недели до запуска и 2 недели после запуска системы в тестовом режиме по выдаче разъяснений одним государственным органам демонстрирует существенное повышение эффективности. В результате проведенных мероприятий средний срок выдачи документов сократился более чем в 2 раза. Доля документов, выдаваемых в течение 1-2 дней, увеличилась 30% до 80%.
6: Наша цель – формирование цифровой экосистемы для развития внешнеэкономической деятельности и инвестиций.
0: Упрощение и ускорение выдачи документов через единое окно формирует новый стандарт государственных услуг – быстрый, прозрачный и ориентированный на бизнес. Ускорение процедур таможенного оформления способствует формированию страны в качестве регионального хаба к 2030 году.
7: Бишкекте саат 14.

0: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
1: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.

0: здравствуйте! В эфире программа «Пульс чемпионата». Все самое главное о чемпионате мира по футболу 2026 года. У микрофона Канат Султакеев. Групповой этап постепенно выходит на финишную прямую, а вместе с этим растет цена каждой ошибки. Для одних сборных эти дни становятся временем подтверждения амбиций, а для других – моментом прощания с турниром. Сегодня подведем итоги очередного игрового дня, поговорим о том, что происходит вокруг чемпионата, и посмотрим, какие матчи ждут болельщиков уже ближайшей ночью. Начинаем с группы «Б». В Ванкувере встречались Швейцария и Канада. Матч получился осторожным в первом тайме, однако после перерыва швейцарцы сумели прибавить. Сначала отличился Рубин Варгас, а затем преимущество укрепил Йохан Манзамби. Канадцы попытались вернуться в игру и сократили отставание, но большего добиться не смогли. Победа Швейцарии 2-1. Этот результат позволил швейцарской сборной занять первое место в группе, а Канада вышла в плей-офф со второй позиции. Во втором матче группы Босния и Герцеговина оказалась сильнее Катара. Счет 3-1. Переходим к следующей группе. Бразилия продолжает подтверждать статус одного из фаворитов турнира. В Майами бразильцы уверенно обыграли Шотландию со счетом 3-0. Главным героем встречи стал Винисиус Джуниор, оформивший дубль. Победа позволила сборной Бразилии завершить групповой этап на первом месте и спокойно готовиться к стадии плей-офф. Во втором матче этой группы Марокко в результативной игре победила Гаити, счет 4-2, и также обеспечила себе выход дальше. Еще одна уверенная победа игрового дня – успех Мексики. Хозяева турнира в Мехико обыграли Чехию со счетом 3-0 и завершили групповой этап без поражений. Мексиканцы продолжают показывать один из самых организованных футболов на турнире. Во втором матче группы сборная Южноафриканской республики обыграла Республику Корея, счет 1-0, и впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата мира. А теперь немного о том, что происходит вокруг чемпионата. Чемпионат мира впервые проходит сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, и уже сейчас организаторы отмечают высокий интерес зрителей к матчам. Однако вместе с масштабом турнира обсуждаются и новые вызовы – логистика между городами, перемещение команд и болельщиков, а также непривычно длинный маршрут для некоторых участников. Формат турнира с участием 48 сборных продолжает вызывать дискуссии и среди специалистов. Но одно уже можно сказать точно – число неожиданных сюжетов и количество команд, сохраняющих шансы до последних туров, заметно выросло. Теперь о том, что ждет нас дальше. Очередной игровой день обещает сразу несколько интересных противостояний. В 2 часа ночи по Бишкеку сыграют Кюрасао и Кот-д'Ивуар. Для африканской команды это возможность подтвердить статус фаворита. В это же время состоится одно из самых ожидаемых матчей дня – Эквадор против Германии. В 5 часов утра по бишкекскому времени Япония встретится со Швецией, параллельно сыграют Тунис и Нидерланды. А уже утром внимание болельщиков будет приковано к матчу Турция-США. Еще одна встреча – Парагвай против Австралии. Чем ближе плей-офф, тем выше напряжение и тем меньше право на ошибку. В Кыргызстане матчи чемпионата показывает Национальная телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики и телеканал НТРК «Спорт». Но за тем, что зритель видит на экране, всегда остается большая организационная и редакционная работа. Как выстраивается показ чемпионата мира, что происходит за кадром, как готовятся эфиры и что особенно важно во время такого крупного турнира. Об этом Беринчи Радио рассказал продюсер телеканала НТРК «Спорт» Джолдош Исак.
1: Единственное, что вызывает больше всего вопросов, это время начала матчей. Это тот факт, на который мы не можем повлиять. Увы, чемпионат в этом году был отдан другому континенту, и время матча приходится на ночное время в Бишкеке. Что касается комментирования, у нас возникают некоторые вопросы с нашими телезрителями. У нас в социальных сетях они пишут критику, критики достаточно, я думаю. Но мы готовы выслушать достаточно такую зрелую, здоровую, обоснованную критику, а не какой-то ор. И когда поступают какие-то замечания, мы их выслушиваем и пытаемся соответствовать. Для того, чтобы у наших слушателей было понимание о том, как работают комментаторские группы, совсем недавно, это из последних новостей, мы проходили обучение в рамках Академии Матч ТВ онлайн режиме. Этот семинар был организован со стороны Кыргызского футбольного союза, который напрямую заинтересован в том, чтобы комментаторы повышали квалификацию и тем самым улучшали свои навыки. Да, много чего нам не хватает. В некоторых, может быть, моментах нам не хватает определенных знаний, но мы стараемся. И самое главное, я вижу среди ребят, которые комментируют, желание идти вперед, становиться лучше, познавать больше и поглощать максимум информации.
0: А какие матчи вызвали наибольший отклик у аудитории? Наверное, топовые, скорее всего.
1: Да.
0: Ну вот и были матчи-сюрпризы, Жолдош.
1: Да, конечно, матчи-сюрпризы. Очень-очень плохо, что неприятный сюрприз нам преподнесла наша братская сборная Турецкой Республики. Как мы друг друга называем, Аркадашлар, Кардешлер, наши братья по крови. Это, конечно, главное разочарование этого турнира, главная антисенсация турнира. Вы знаете, команда, в которой играют такие звезды, как Арда Гюлер, Кенан Йылдыз, в двух матчах не смогли забить ни одного мяча и, к сожалению, стали первой сборной, которая официально лишилась всех шансов на выход из группы. Оба матча были у нас в прямом эфире. Один я комментировал, первый матч дебютный для сборной Турции. Они встречались с Австралией и проиграли со счетом 0-2. Но вот по статистике, конечно, турки были намного лучше. Они владели, по-моему, 62% времени владели преимуществом. 32 удара по воротам, 7 ударов в створ. В это время австралийцы нанесли 7 ударов, из них 4 в створ и 4 гола. То есть 50% реализация – это просто кошмар для сборной Турции. Затем последовала игра с сборной Парагвая, где Турция также проиграла, пропустив на самых первых минутах. Не знаю, они владели в двух матчах, они владели минимум 62% времени. 62 удара нанесено, по-моему, 30 ударов, из них там десятки в створ, я не знаю, что с ними произошло. Да. В общем, Турция проиграла и преподнесла такой антисюрприз.
0: Напомним, следить за матчами мирового первенства кыргызстанские зрители могут в эфире Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызстана, а также на телеканале НТРК «Спорт». Расписание трансляций и время начала игр доступны на официальных ресурсах НТРК. С вами была программа «Пульс чемпионата». До встречи в следующем выпуске. We'll be right back.

0: Вы слушаете Биринчи радио, в эфире новости часа. Президент Кыргызской республики Садыр Джапаров сегодня, 25 июня, в ходе рабочей поездки в Нарынскую область, встретился с активом и жителями Акталинского района. Выступая на встрече, глава государства отметил, что объем промышленной продукции в Акталинском районе, который в 2021 году составлял 46 миллионов 851 тысячи сомов, в 2025 году достиг 205 миллионов 165 тысяч сомов, увеличившись за 5 лет в 4-3 раза. За последние 5 лет в районе было заасфальтировано 42,8 километров автомобильных дорог, а до конца текущего года планируется уложить асфальтовое покрытие еще на 21,3 километра. Для этих целей дорожным службам переданы 5 единиц специальной техники, автомобильные дороги Нарын, Баетов и Баетов-Кожедубе, которые считались одним из самых проблемных и неоднократно обсуждались в социальных сетях, с Божьей помощью будут полностью завершены в течение ближайших 1-2 лет, сказал президент и добавил, что строительная отрасль сегодня является одной из основ развития страны. Так, в районе активно ведется строительство зданий районного отдела профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора, прокуратуры Акталинского района, военного комиссариата, районного отдела чрезвычайных ситуаций, а также школы на 240 мест в новом жилом массиве Актилек. Президент отметил, что осведомлен о необходимости строительства школ в селах Угют, Джергетал и Хождобе, а также детских садов в ряде населенных пунктов Акталинского района. Специальный представитель президента Кыргызской республики по особым поручениям Бакыт Турубаев посетил птицеводческое хозяйство «Эко-Куш», расположенное в Сокулукском районе, в рамках проводимой работы по обеспечению продовольственной безопасности страны и снабжению населения отечественным мясом птицы и яйцами по поручению президента Кыргызской республики Садыра Джапарова. Предприятие занимается выращиванием бройлерных кур мясного направления с 2023 года. Если в декабре прошлого года на предприятии было завезено 40 тысяч суточных цыплят, то на сегодняшний день поголовье птицы приблизилось к 100 тысячам. Производимая продукция на постоянной основе поставляется на внутренний рынок, внося вклад в обеспечение населения отечественным мясом птицы. На заседании Жогорку Кенеша сегодня депутаты рассмотрели и приняли законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс Кыргызской Республики во втором чтении. Далее подробно.
1: Информацию о законопроекте представила председатель комитета по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам парламента Гюлкан Молдобекова. Законопроект разработан в целях закрепления индексации заработной платы как механизма обеспечения ее реального содержания на законодательном уровне. Задачей проекта закона является установление единых правовых подходов к индексации заработной платы в организациях вне зависимости от форм собственности. Кроме этого, Жоркнеш рассмотрел и принял законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам уведомления лиц государственными органами посредством сервиса гарантированной доставки сообщений. Информация о законопроекте представила зампредседателя комитета по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Джилдыз Хурманалиева. Законопроект направлен на совершенствование механизмов взаимодействия государственных органов с гражданами и юридическими лицами путем перехода на электронный формат уведомлений. Депутаты также рассмотрели и приняли законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Республики. Инициаторы – председатель комитета министров. Законопроект направлен на усиление воздействия уголовного законодательства в сфере охраны окружающей среды, создание эффективных правовых механизмов по снижению уровня преступлений против природной среды, а также обеспечение надлежащей защиты природных ресурсов и сохранения биологического разнообразия. Также рассмотрели и приняли законопроект о внесении изменений в закон о культуре. Законопроект направлен на реализацию конституционных прав граждан на получение распространения информации, обращение к культурным ценностям и доступа к ним. Предлагаются нормы, регулирующие различные аспекты международного культурного сотрудничества как на международном, так и на национальном уровне. В ходе обсуждения депутаты отметили необходимость проведения академических исследований в сфере культуры. Кроме этого, депутаты говорили про звание «Батыр-Эне». Многодетные матери сталкиваются с серьезными бюрократическими барьерами при оформлении звания. Как отметил депутат Медер Чотонов, принимая соответствующий законопроект.
2: Кыргыз
1: Сложные требования препятствуют многим матерям, которые имеют право на эту государственную награду. Отсутствие необходимых документов становится причиной, по которой они не могут получить звание. Значительно упростят процесс получения государственных наград для многодетных матерей, сделав его более доступным и менее обременительным. Поправки вносятся в закон о государственных пособиях Кыргызской Республики. Сейчас система включает выплаты при рождении ребенка, пособия малообеспеченным семьям, социальные пособия, выплаты жителям высокогорных районов, а также программы «Бала-Береке» и «Бала-РСы». Новый вид поддержки может стать 8-м государственным пособием.
0: Ночью без осадков, завтра днем местами в Чуйской, Таласской, Сыкульско-Нарынской областях, в предгорных и горных районах Ошской, Джалабадской, Баткенской областей, кратковременные дожди, грозы в долинной зоне Ошской, Джалабадской и Баткенской областей без осадков. В Бишкеке без осадков, ветер западный 4,9 метров в секунду, днем с усилением до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18-20, днем плюс 34-36.
2: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554 45 54 44.
0: Каждую субботу в 13 часов 50 минут на Беринчи радио программа «Спортивная неделя». Все самые важные события спорта в Кыргызстане и в мире, результаты турниров, новые рекорды, успехи кыргызстанских спортсменов и главные тенденции большого спорта. Аналитика, комментарии экспертов и свежие новости. Все это в программе «Спортивная неделя». Будьте в центре спортивной жизни вместе с нами. Слушайте каждую субботу. Субботу в 13 часов 50 минут только на Беринчи радио.
3: С понедельника по пятницу на волне Беринчи радио выходит программа «Кыргызстан». Мнение экспертов, вопросы от радиослушателей, анализ и многое другое. Все это в программе «Кыргызстан». Будьте первыми на Беринчи радио.
0: Наркомания – это не просто привычка, это болезнь, которая разрушает жизнь человека изнутри. Она лишает здоровья, разрушает семьи и разрушает мечты. Один раз попробовав, легко потерять контроль, а вернуться назад почти невозможно. Наркотики обманывают обещанием легкого удовольствия, но на деле они забирают энергию, силу и радость жизни. Подростки и молодые люди особенно уязвимы. Каждый неверный шаг может стоить будущего. Будь сильным, выбирай здоровый образ жизни и окружай себя людьми, которые ценят жизнь. Помни, жизнь – твой самый ценный ресурс. Скажи «нет» наркотикам.

программе «Точка зрения» мы обсуждаем самые важные события, которые происходят в стране. Слушайте мнение экспертов, узнавайте подробности и анализируйте ситуацию вместе с нами. Наши гости расскажут, что они думают о самых актуальных вопросах и ответят на все вопросы, которые вас интересуют. Не упустите шанс узнать больше о том, что происходит вокруг. «Точка зрения» каждый вторник и четверг в 16:10 на Беринчи радио.

0: Добрый день. В эфире Беринчи радио программа «Точка зрения». В студии Айда Низаркулова. За режиссерским пультом работает Бектурсун Калдаров. Кабинет министров Кыргызской республики вынес на общественное обсуждение вопрос проект постановления о введении 20-летнего моратория на сохранение площадей особо охраняемых территорий и понижение их природоохранного статуса. Инициатива направлена на сохранение биоразнообразия, защиту редких видов животных и растений, а также выполнение международных экологических обязательств страны. О целях и ожидаемых результатах предлагаемого проекта мы сегодня поговорим в нашем эфире. Сегодня для этого в студию мы пригласили главного специалиста управления биоресурсов Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской республики Алымжана Бектемирова и старшего научного сотрудника Института биологии Национальной академии наук Кыргызской республики Дмитрия Милько. Добрый день, дорогие гости!
1: Добрый день. Угу.
0: Вот сегодня мы обсуждаем то, что сейчас как раз-таки находится на обсуждении. Алымжан Казыбекович, у меня к вам такой первый вопрос. Расскажите нам, пожалуйста, что предлагается вот мораторий на 20 лет и вообще какая главная цель того, чтобы ввести данный мораторий?
1: Спасибо за вопрос, Айдай. Да, министерство как раз только что буквально на днях отправило на межведомственное согласование проект постановления Кабинета министров Кыргызской Республики о введении 20-летнего моратория на сокращение площадей особо охраняемых природных территорий и понижение их категории охраны. То есть данным постановлением предлагается ввести мораторий, чтобы вот существующие площади особо охраняемых природных территорий сохранилась и увеличивалась, но не сокращалась и не изменилась граница, прежние границы. То есть это связано с тем, что у нас в стране сейчас и должна развиваться экономика. И бывают часто такие предложения от разных сторон о использовании недров и еще другие вопросы, которые на территориях особо охраняемых природных территорий. До этого у нас были такие истории, что часть особо охраняемых природных территорий сокращалась для таких целей, вот, для строительства чего-то, для разработки горнорудных компаниями. Вот. Ну, чтобы у нас Кыргызстан взял на себя много обязательств в экологическом плане, в том числе и Кунмино-Монреальская глобальная программа, рамочная программа. В этой программе говорится, что Кыргызстан должен увеличить свои особо охраняемые природные территории до 30%. В настоящее время у нас находится 11 с чем-то, ну, до 12% не доходит. Вот поэтому нам до 30-го года, даже у нас был есть такой план, что до 30-го года увеличить до 30%. Это очень амбициозный план, конечно. И, конечно, в этой связи данное постановление даст нам гарантию, что вот существующие особо охраняемые природные территории будут сохранять. А это значит, что мы сохраняем биоразнообразие в целом Кыргызстана. Вот. И, конечно, до этого тоже были приняты различные нормативные правовые акты Кабинета министров. В частности, это программа развития зеленой экономики, который до 2029 года, который был утвержден постановлением правительства в прошлом году, 1 сентября 2025 года, за номером 544. И в этой программе как раз одним из пунктов именно прописано введение этого указанного моратория. То есть целях исполнения того программы мы как бы этот инициируем данную деятельность, данное мероприятие.
0: А скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что у нас даже до 12% не доходит особо охраняемые природные территории, но мы, получается, должны постараться до 30-го года их увеличить, да, скажем так. Вообще, насколько эти территории, они, может быть, сократились? 11% — это не так много вообще считается в такой практике?
1: Нет, они не сократились, они год за годом увеличиваются, и это вот как раз к этому настоящему времени они дошли до 11,7%, или в абсолютной величине это у нас 2 миллиона 361 тысячи гектаров. Это все. Дело в том, что у нас наша республика, ну все мы знаем, что это горная страна, и очень у нас рельеф такой рассеченный, можно сказать. И особо охраняемые территории, ну чтобы людям было понятно, это государственные природные заповедники, в первую очередь, это первая категория. Это государственные природные парки, это заказники разного целевого назначения. И в последнее время это у нас последние годы образовываются микрозаповедники и особо охраняемые природные территории местного значения. Вот это все составляет фонд особо охраняемых природных территорий. И вот их общая площадь, вот, которую я уже выше назвал, вот такую величину занимает.
0: Дмитрий Анатольевич, скажите, пожалуйста, вот на сегодняшний день какие проблемы существуют, да, вот в том, чтобы вот мораторий был введен для того, чтобы территорию этих природоохранных территорий, для того, чтобы она не становилась меньше. Почему сейчас это необходимо сделать и как вообще ситуация обстоит вот с тем, что у нас вот, может быть, не так много все-таки таких территорий?
2: Ну, я, наверное, начну с того, что лично с моей точки зрения мораторий – это такое жесткое слово, которое свидетельствует о том, что других методов не получается их применить с достаточной эффективностью. Мораторий, ну вот в международной практике в отношении запрета какого-то на охоту, на сбор там, каких-то видов лекарственных сырья, он вводится, но это такой, вот, можно сказать, полицейский метод. То есть в стране с достаточным уровнем биологической образованности культуры это нонсенс, конечно. Сказать, что это сделано вовремя, ну, наука всегда старалась обратить на это внимание людей, принимающих решения, высшего руководства страны, что так нельзя. Что если в соответствии с законом об особо охраняемых природных территориях и законом об охране окружающей среды какая-то территория выводится из категории госземзапаса, гослесфонда, там, из сельскохозяйственного оборота и объявляется ООПТ, то есть эта земля по госкадастру, регистру становится теперь землями ООПТ, что это должно повлечь за собой изменение отношения к тем экосистемам, которые там имеют счастье или несчастье располагаться в этих территориях. И обращали внимание на то, что наносит урон ведь не только сокращение территорий. Скажем так, первая категория по классификации Международного союза охраны природы – это государственные заповедники, это резерваты со строгой охраной. Там нельзя что-то строить или капитально перекрывать реки, там много чего нельзя. А в ядерных зонах вообще нельзя. Желательно даже ученых туда пускать поменьше, потому что любое вмешательство есть вмешательство. Зачем это нужно вообще, вот охранять природу? Ну, а вдруг там есть вольфрам, золото, его можно продать, и народ станет жить лучше. А от того, что поставили забор, от этого такого, видимо, улучшения, повышения уровня жизни граждан страны нету. Но весь мир это делает. Почему это нужно? А потому что сохранение окружающей среды, ключевых экосистем и биоразнообразия, как того живого элемента, который это наполняет, это вопрос не уровня благосостояния, это вопрос выживания вообще человечества на планете Земля, потому что это изолированная, можно так сказать, что это глобальная экосистема. Вот есть такой вот космический корабль, в котором все отлажено. Но это нельзя ломать. Почему? Даже климат является производным биосферы. В этом случае что будет, если мы сломаем? Погибнут все. Но человечество живет обычно проблемами ближней перспективы, а когда это произойдет, ну вот тогда им будем думать. Но тогда будет же уже поздно думать. То есть в том и состоит особенность биологической системы, что она обладает инертностью, буферностью, и природа может до некоторых пор терпеть, а потом она развалится и будет уже поздно что-то делать. Поэтому наука советует международному обществу и бизнесу, и власти предпринимать какие-то меры, чтобы этого избежать. И тут случаются коллизии. Вот из нашей практики в республике такая, например, коллизия, что был организован Карабуринский природный заповедник, государственный. Но местному населению сказали, как это так, тут наши деды, прадеды пасли скот, охотились, мы не согласны, давайте понизим без изменения территории, без изменения границ, но понизим статус. Будет у нас не заповедник, а заказник. А в заказнике уже ядерная зона меньше, неприкосновенности, значит, там больше зона для развития туризма, зона регулируемого природопользования. То есть они, изменив статус, продолжили уже без сопротивления со стороны егерской охраны пасти там, где они пасли век до этого. Другой пример такой: в 1994 году был создан Краталджи-Парыкский заповедник. Буквально спустя 2 года, также постановлением, в целях народохозяйственных необходимостей, оттуда была выведен кусочек, то есть уменьшена территория реально, выведен кусочек территории под названием Жапарык, и вот на протяжении уже получается 30 лет почти, да? Вот Краталджи-Парыкский заповедник не имеет в составе заповедной территории территории под названием Жапарык. Он остается просто кратальским заповедником. Еще один пример, когда было месторождение, небольшое месторождение, ну, Макмалу нужно где-то давать работу людям, где-то новые жилы раскапывать. Он расположен на участке ГПП Самоутаж природного парка. Вот, добыча там предполагалась открытым способом. В этом случае даже выведение маленького кусочка, оно не означает, что не пострадает парк. Почему? Так же, как и в случае с месторождением Штамберды, открытый способ — это взрывные работы, это техника и так далее, находящиеся, прямо выходящие туда такими секторами ущелья. Вот, оттуда просто вся живность бежит, и медведи, и косули все оттуда уходят. Такое уже было, и такое еще раз теперь повторится, хотя взамен этой небольшой территории, там что-то около 16 га, вот, дороги обычно не учитываются, там прибавляется другая территория, имеющая иное значение, совершенно другие экосистемы. Вот, также наука обращала внимание на то, что Дашманский заповедник, он слишком мал по территории, а так как испытывается давление со стороны местного общества, которое считает, что им этот заповедник мешает, что мешает? Ну, пользоваться дарами леса, как еще иначе. Вот давайте отрежем здесь кусочек, а прирежем кусочек в горах, в скалах, в ледниках, которые мало кому нужны. Там даже альпинистов нет, потому что это Ферганский хребет не такой популярный район среди любителей экстремального спорта. Вот, поэтому, по идее, если создается заповедник и экосистемы, они сами никуда сами не прыгают, они и должны быть, эти границы, нерушимы. Но у нас есть в законе такая статья, 22-я, в законе об охране окружающей среды, что в случаях, когда это стратегический интерес государства, в этом случае заповедник можно пододвинуть, отодвинуть, переменить, сделать трансформацию категории, несмотря на какие-то научные доводы. А научными доводами могут являться только одно. Потеря природоохранного значения. Ну, мы, как вот специалист по биоразнообразию, обычно находимся в такой ситуации, что если вы будете критиковать то, что вам предлагается, то и этого не получится. Поэтому, естественно, мы смотрим на то, что и можно было бы сделать более оптимальную территорию, но стоят интересы какого-то бизнеса или у власти есть какие-то проекты, и такое не проходит. Но в целом мы, конечно, очень рады тому, что будет на что сослаться для того, чтобы как-то противодействовать давлению бизнеса, для которого в первую очередь это получение прибыли, несмотря ни на что. Так вот было, например, с тем, что пришли предприниматели и инженеры и сказали, что есть такой вот хороший мегапроект построить большую ГЭС на реке Читкал. Это еще и в советское время был такой прецедент такого проекта. При этом даже с точки зрения бизнеса, ну, надо посчитать, а хватит ли воды для выработки этой электроэнергии. То есть построить большую плотину, это, конечно, получить хороший там займ от банка. Сейчас же любое строительство, любой бизнес идет на то, что сначала нужно взять деньги в банке. Вот. А как их будет отдавать? Можно ли будет их отдавать, если прогноз на ближайшие 20 лет, что из-за потери ледников поверхностный сток он уменьшится, а более того, он поменяет свой режим. Но самое-то основное, что Читкал больше в западном Тяньшане, есть такая трансграничная территория, являющаяся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, западный Тяньшань, он охватывает сопредельные территории трех государств, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана, но в соседних странах нету в западном Тяньшане такой реки, как Читкал. То есть получается, что это осевая зона ядерной, зоны заповедника, которая является ядром вот в этой трансграничной биосферной, что ли, территории, являющейся наследием ЮНЕСКО. Ну, этого мало кто останавливал. Если сейчас будет этот закон принят, будет куда сослаться, чтобы сказать стоп, и вот нельзя. Но у нас, к сожалению, предшествующие 30 лет истории развитие сети ООПТ показывает, что у нас все очень можно, очень и очень даже многое. И даже не важно, как это будет называться и какими методами это будет достигаться, но если мы не сохраним наши экосистемы, причем во всей полноте, нельзя говорить, что вот какие-то менее ценные, какие-то более ценные, то это повлияет на общепланетарные шансы выжить в ближайшее время нашим потомкам.
0: Алымжан Казыбаевич, хотелось бы вот спросить тоже, например, введение моратория, да, на 20 лет, и вообще вот такие вот меры, когда приходится вводить мораторий, да, когда бывают моменты, что местные жители, да, тоже жалуются, когда видят, вот, что на каком-то, на какой-то территории природоохранной вот какие-то действия выполняются, да, жалуются, показывают, рассказывают об этом, и тогда вот тоже этому месту начинает тоже уделяться внимание, говорить о том, что вот здесь запрещены такие-то, такие-то действия. Вообще введение моратория, насколько оно поможет и насколько его тяжело, скажем так, контролировать? Ну, чтобы если... вот не было, да, вмешательства, как это все и прописано в этом документе, например.
1: Ну, если этот документ будет принят кабинетом министров, то, конечно, ну, контролировать это вопроса не составляет. В принципе, это опять же, если будет сокращаться, они будут сокращаться именно решением кабинета министров. И, конечно, инициатива может исходить из разных инстанций. Это и местные государственные администрации могут там начинать там инициировать, что если бизнес приходит на их участок. Вот. И, конечно, как уже мне мой коллега уже сказал, это данное постановление будет как гарантом, что площадь особо охраняемых природных территорий не будет сокращаться. Я еще добавлю, у нас вот Дмитрий Анатольевич перечислил, какие еще были в прошлом такие печальные истории. У нас и до 2009 году, кажется, был это тоже, где у нас Сарычат-Ирташский заповедник, часть территории Сарычат-Ирташского заповедника тоже был выведен из состава особо охраняемых природных территорий для проведения там изыскательских, разведывательных работ для Кумтора. Ну, тогда канадцы работали. Но потом, после, когда в 2010 году было вот это постановление отменен и восстановлен. И в недавнем прошлом тоже у нас было вот именно по Бешеральскому заповеднику тоже по, можно сказать, по лобби бизнеса был определенный участок территории Бешеральского заповедника, тоже был выведен из состава для именно для проведения там этих горных работ, там добычных каких-то, да. И опять же, в ноябре прошлого года, 25 года, постановлением кабинета это тоже был отменен. То есть пока, чтобы вот таких еще в дальнейшем не было, конечно, принятие данного постановления будет как бы гарантировать нам, что у нас вот эта существующая территория особо охраняемой природной особо ОПТ будет сохраняться. И не только сохраняться, а еще у нас есть другие планы по увеличению этих площадей, по созданию, мы же говорили, вот доведение до 30%. Вот. И это постановление, конечно, очень востребовано в настоящее время, я так считаю. У нас как раз в настоящее время идет вот местное население требует для пользования в целях пастбищ и других для использования природных ресурсов, вот просят, чтобы Дашманский заповедник тоже перевели статус на государственный природный парк. И такой же вот Сурматашский государственный заповедник, это в Баткенском районе находится, тоже местное население просят его перевели в статус государственного природного парка, чтобы там люди могли использовать пастбище. Сейчас вот такая тенденция есть. Угу. Видите, мы, работники вот, охраны природы, наши коллеги, ученые, все мы как бы так на одной стороне, а ну, местное население, получается, в другой стороне, у них интересы другие, вот поэтому правительству иногда приходится выбирать, какая сторона будет там более весомее вот в этом плане. И чтобы именно от этих тенденций у нас как раз таки было бы этот хороший гарантия, если вот принят будет данное постановление.
0: А скажите, постановление собираются, предлагается принять на 20 лет, вот этот мораторий сам. 20 лет – это какая-то определенная дата. Почему именно было выбрано 20 лет? И вот вы сказали, да, уже, что вы хотите теперь, у вас перед вами стоит работа, чтобы довести и увеличить территории вот этих вот особо охраняемых территорий.
1: Ну, 20 лет тоже... был выбран не просто так. Вот сейчас вы видите, что у нас последнее время очень быстро меняется. Жизнь быстро меняется. Вот через 20 лет надо, я думаю, мы дойдем до такого стабильного состояния, что в дальнейшем не понадобится такой жесткой меры. И поэтому вот предлагается на 20 лет пока принять.
0: А каким образом вы хотите увеличить территории вот этих особо охраны?
1: У нас есть много таких ключевых районов. Это именно богатые биоразнообразие является как местообитанием животных и растений, диких животных, растений, такие ключевые. Вот такие районы у нас еще до сих пор, они сейчас не имеют такого статуса. Это по всему Кыргызстану. Ну, Дмитрий Анатольевич по этой теме, наверное, больше знает. Он может сказать, какие территории сегодня не охвачены, и было бы хорошо. У нас сегодняшняя, если вот на карте посмотреть, у нас... Получается, особо охраняемые природные территории, они очень такое фрагментарное. Было бы хорошо, конечно, они, если были бы так взаимосвязаны, там большие охватывали большие территории, тогда и для диких животных и растений это очень хорошо было бы.
0: А они, получается, так кусочками, да, в разных местах?
1: Ну, у нас пока как получается, так и делали до этого. Ну, это, по идее, было бы, конечно, очень огромные территории между взаимосвязанные. Ну, сейчас мы новые, это категория есть, это как экологические коридоры, новое понятие в законе о самоохраняемых природных территориях. Вот сейчас некоторые вот территории мы между этими самоохраняемыми природными территориями объявляется экологический коридор, и он будет иметь тоже свой режим, который более так призванный для сохранения, для миграции животных диких.
0: Дмитрий Анатольевич, скажите, пожалуйста, на какие территории нужно все-таки обратить больше внимания и которые нужно включить вот в этот дополнительный список, чтобы их все-таки становилось больше?
2: Ну, наверное, нужно обратиться немножко к истории, что вот когда-то была Ошская область, Баткенской области еще не было, вот, и создавалась... Организовывалась Баткенская область, ну, это было связано с внешнеполитическими и военно-стратегическими целями. Вот, я был инициатором того, что, вот, посмотрите, в каждой из областей, тогда было 6 областей, сейчас 7, значит, есть как минимум один природный парк и один заповедник, а вот в Баткенской области ничего нету, давайте сохранять. Вот, я дал такую популистскую идейку, чтобы быть как все, исходя из того, что именно в Баткенской области есть низкогорные, полупустынные, достаточно обширные районы с сохранившимися на нашей территории уникальными видами пресмыкающихся, из которых, ну, это был нонсенс, что вот внесено в Красную книгу, но это было чуть позже, второе издание Красной книги. Там 8 видов пресмыкающихся, и из них на территории заповедного фонда не обитает ни один вид. Более того, я скажу не только про пресмыкающихся, а вообще про виды растений и животных, и грибов. 4 вида грибов, 86 видов высших растений, 54 вида птиц, всего лишь 17 видов насекомых и там один паук, что

на грязные пляжи никто не пойдет, и на растерзанные леса никто не захочет смотреть. Об этом тоже нужно думать, поэтому такая форма, она нужна. Заповедники, они в большей степени стоят на охране будущего сельскохозяйственного сектора. То есть, когда перевыпас достигнет такой величины, ну, я имею возможность сравнить ту же долину Арпа 30 лет назад, даже 35 лет назад и сейчас, для восстановления травяного покрова, для восстановления баланса вот этого и пастбищных трав, можно будет использовать тот генетически неприкосновенный фонд, который сохранится в ядерных участках заповедников. Но для этого нужно, чтобы эти ядерные участки заповедников располагались на ключевых экосистемах, а не только в поясе леса и в высокогорье. И вот фрагментированность, конечно, тоже с научной точки зрения, она всегда вызывала критику, скажем так, Сыкуйский заповедник, старейший заповедник на территории Кыргызстана. Он был создан в 15 участках, и из этих участков только один был достаточен для того, чтобы там могла поддерживаться популяция косули или кабана. Все остальные участки слишком малы для этого. Даже трудно сказать, какая там растительность, потому что они малы. И вот я буквально вчера вернулся из исследовательской экспедиции по заказу Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора и при поддержке программы развития ООН по проекту развития Помералайского региона мы проводили исследование биологического разнообразия для того, чтобы составить обоснование для установления новых там, 4 особо охраняемых природных территорий. Пока я не могу сказать, это решать министерству. Там есть проблемы, конечно, такие. Вот. Но мы, конечно, на наиболее высоких статусах ГПП или ГПЗ будем настаивать на этих обширных территориях. Это вот как раз Арпа, это Арка. И это очень приятно, потому что там остались еще те занесенные в Красную книгу виды теплолюбивых животных. Ведь если так посмотреть со стороны, то Тяньшань, это горная система, это как остров Мадагаскар, только он окружен не Индийским соленым океаном, в котором можно утонуть и там нельзя ничего выращивать, а сухими пустынями. С одной стороны Такламакан, с другой стороны Муинкумы, Кызылкумы. И вот этот вот зеленый остров, он имеет такое свойство, что в горах для проживания человечества и многих, особенно холоднокровных видов животных и для флоры, неблагоприятные условия, потому что там холодно. А в пустынях ничто живое не существует без воды, ни сельское хозяйство, ни человеческие популяции, ни популяции животных. Там тоже неблагоприятные условия. И остается маленькая такая тоненькая полоска жизни. Это вот степной и нижняя часть лесного пояса вокруг этих гор, где есть вода и есть тепло. И вот это вот в этой оптимальной, что ли, зоне, в этой полосе жизни, я так ее назову, и возникает в основном основной конфликт между деятельностью человека и природой. И вот эту зону нужно, конечно, и обратить на нее преимущественное внимание и оградить ее от разрушения ради... Ну вот, никто еще не мог напитаться золотом. Его нельзя есть. То же самое я могу сказать и про горючие ископаемые, которым не так богат Кыргызстан. И вообще, если так посмотреть глобально, у нас природных ресурсов из недр, они все тяжело добываемые, то есть их себестоимость довольно высокая. Ну вот, скажем, в том же ГПП Сэмэлуташ, ну выделили этот участок, ну выкопают они 6 тонн, но заплатив за какую цену за это? То есть уйдут животные, поменяется состав растительности, или там вообще поменяют статус, начнут пасти. В результате мы получим территорию, на которой биологическое разнообразие утратится, экосистема разрушится. Но это уже будет проблема на, как,

0: наших внуков, а главное сейчас выкопать золото. Но если смотреть на такую отдаленную перспективу, ну, скажем так, хочу вот что отметить. 20 лет, конечно, возможно, это мало, но я оптимист и тоже, как и представители, и здесь находящийся представитель министерства, надеюсь, что одного поколения, возможно, хватит для того, чтобы изменить в сознании людей, самих людей, что заповедник от слова «заповедь», и он сделан не просто так. И если туда не ходить, то от этого будет лучше внукам следующим. Поэтому многое нужно решать не полицейскими методами, мораторий, наказания, там, повышение ответственности, а изменением самого сознания и изменением культуры. И может быть, я вот оптимист все-таки, надеюсь, что одного поколения этого хватит, и у нас прекратится такая практика. Ой, там крупинка золота есть, что нам мешает? А вот это мешает, давайте это уберем. А давайте построим здесь большущую ГЭС, что этому мешает? Ах, там природный парк находится. А кому нужен этот природный парк? Что у нас это прекратится, и у народа появится благоговение и заповедность. Это как священные территории, что туда нельзя вторгаться с экскаваторами и с копалками. Вот. И по возможности как-то этот конфликт между тем, что повышение уровня благосостояния может осуществляться за счет продажи природных ресурсов, за счет возобновимых природных ресурсов. Интенсивное использование территорий горных – это тоже, наверное, требование будущего, что от экстенсивного пастбища пользования мы перейдем на более культурные и правильные пастбища оборот, чтобы они не зарастали сорной растительностью. А то ведь получается так, Министерство сельского хозяйства, Министерство экологии рапортуют, что да, территории все в порядке, они не уменьшились, там есть скот, там есть трава, там никто ничего не копает, но качество этого пастбища намного ниже, чем было 40 лет назад. И оно уже не в силах прокормить то количество скота. И здесь, конечно, мы не решим эти проблемы ни за счет каких-то вот прецедентов, что давайте пододвинем территории и введем в экономический оборот ту или иную территорию. Ну, проблемы будущие, они появятся и совершенно неожиданные, но это очень положительный пример, что сейчас на рассмотрении находится такой законопроект. Ну, пожалуйста, если есть еще вопросы, у нас немножко время есть. Именно по конкретике, потому что я говорю, я вот только что объехал и Чуналай, и Арпу, и Арку. И можно сказать, что там есть что охранять, и уже видится, какие будут проблемы. И мне бы очень хотелось, чтобы статус этих территорий был как минимум ГПЗ или ГПП. Чтобы они, чтобы там был штат. Вот, потому что действительно, ну а что касается извлечения прибыли от этого, ну инфраструктура нужна. Но эта инфраструктура не всегда безопасна. Это мы можем сказать по парку Ларча, наверное, где сейчас поставлен на рельсы, что, как сказать, становится отдых на природе становится не таким дешевым делом.
1: Да, я еще дополню вот на ваш вопрос как раз так увеличение территории особо охраняемой природной территории. Кроме вот от перечисленных Дмитрием Анатольевичем объектов, 4 объекта, да, он перечислил. В планах министерства еще в ближайшее будущее, даже в этом году, мы собираемся организовать заказники. Это зоологический заказник, это в Чуйской области, это Шамши-Туюк, это рядом, где Токмак выше. В Талаской области там Кумыштаг, в Джалалабадской области, в Аксыйском районе, в Нуркенском районе, сейчас я не помню по названиям, и еще в Ошской области, тоже в Арабанском районе, вот такие ряды заказников. Вот у министерства есть такие планы, вот и потихонечку мы увеличиваем площадь особо охраняемых природных территорий.
2: А вот если говорить об этих вообще природных территориях, да, и о том, что, как вы сказали, биоразнообразие все-таки уменьшается, да, если вот эта территория, она должным образом не используется, как должна использоваться, насколько это влияет на общий экологический фон? Вот вы сказали, что, например, нельзя с одного кусочка забрать один кусок, да, с природного парка и дать ему совсем другой.
0: Вот оно разнокачественно. Угу. Я поясню так вот на школьном примере. Если человеку говорят, давай мы у тебя отрежем ногу, а тебе взамен дадим руку еще третью. Вот на одной ноге, но с тремя руками. Вот масса человека не изменится. Вот, а функциональность очень сильно поменяется. Точно так же говорится о том, что если у дошмана заберут нижнюю зону с лесом, где, в общем-то, и пасут, несмотря на то, что там есть охрана, и прирежут ему скалы. Вот это две большие разницы. У нас есть уникальные экосистемы, которые не охвачены вот, сетью ОПТ. Или в 2004 году я вот по своей собственной инициативе поехал в Баткенский район, и недалеко там разведал, что есть такой цветок, как гультаж. Его не было ни во флоре Киргизской ССР, ни в определителе. Вот я написал научную статью со статистическими выводами. И там я отметил в этой статье, что важно не то, что решает где-то чиновник в кабинетах, важно то, когда народ решает. И по эффективности решения сельского схода, когда они сказали весной, когда цветет этот Петилиум эдуарда, называемый айгуль в кыргызском языке, именно вот такая локальная популяция, он же как брызги везде. А в Таджикистане его по-другому называют. И, в общем-то, это не эндемик наш. И, тем не менее, вот если сельский ход, сход села Карасу решил, что скот во время цветения айгуля целый месяц не гонять. Вот. По эффективности для природы такие решения намного более эффективны, чем вот постановление на бумаге, потому что природу охраняет все-таки не бумага, природу охраняет население. В первую очередь местные. И очень приятно услышать о создании новых заказников, хотя это мелкие территории, но уже по названию и локалитетам я чувствую, что будут восполняться некоторые коридоры для миграции с одного склона хребта на другой для копытных. У нас есть такой упрощенный несколько метод оценки состояния экосистемы по высшим хищникам. Если барсу там хорошо живется, значит все окей. Но это не совсем правильно, это все-таки такое упрощение. Но в целом природа и так меняется. И как бы мы знаем из-за чего. Из-за того, что мы не смотрим за океаном. Но Кыргызстан имеет маленькую, но очень важную лепту вот в том, то, чтобы сохранить жизнь целиком на планете.
2: Хорошо, спасибо вам большое. К сожалению, наша программа подошла к концу. Я напомню, что сегодня в эфире приняли участие главный специалист управления биоресурсами Министерства природных ресурсов, экологии, технического надзора Кыргызской Республики Алимжан Бектимиров, старший научный сотрудник Института биологии Национальной академии наук Кыргызской Республики Дмитрий Милько. Программу «Точка зрения» провела Айдай Назаркулова.
3: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Бала Ырысы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение Tunduk заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в Tunduk, нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Балаурсы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Балаурсы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение Tunduk предложит обратиться в МТУ или Айлукмэты для обновления адреса в системе Санарипаймак. Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение Tunduk могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом Кайрылман могут обратиться в территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение Кайрылмана. Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Балаурсы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении Tunduk станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Балаурсы». По вопросам пособия Балаурсы вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра Tunduk.
4: Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
5: Бишкекте саат 17.

0: В эфире «Беринчи радио». Итоговый выпуск новостей. У микрофона Ирина Эгинбаева. Добрый вечер и основные темы сегодня. Президент Садыр Джапаров сегодня в ходе рабочей поездки в Нарынскую область провел встречу с активом и жителями Акталинского района. Жители подняли широкий круг вопросов, касающихся защиты прав граждан, рассмотрения судебных споров, земельных отношений и многое другое. В Кыргызстане внедряется институт резерва кандидатов на должности судей судов первой инстанции. И государственная страховая организация за один год выплатила гражданам более 400 миллионов сомов. Государственная страховая организация своевременно выполняет свои обязательства и непрерывно осуществляет выплаты по страховым случаям. Далее подробно. Президент Садыр Джапаров сегодня в ходе рабочей поездки в Нарынскую область ознакомился с текущими показателями социального экономического развития и перспективными проектами Акталинского района. Информацию главе государства представил глава Акталинской районной государственной администрации, аким района Мирлан Камчибеков. Президент провел встречу с активом и жителями Акталинского района. Жители подняли широкий круг вопросов, касающихся защиты прав граждан, рассмотрения судебных споров, систему здравоохранения, образование, вопросы поддержки предпринимательства и сельского хозяйства. Более подробно расскажет Эрмек Актанов.
1: В ходе презентации отмечено, что последние годы в районе последовательно укрепляется производственная база и развивается социальная инфраструктура. В период с 2021 по 2025 годы открыты предприятия по убою скота, переработке молока и шерсти. Общий объем инвестиций в промышленный сектор составил 92 миллиона сомов. За этот же период в районе введены в эксплуатацию ряд социальных объектов, в том числе 3 школы, 2 детских сада, 3 фельдшерско-акушерских пункта, районная больница и 2 спортивных зала. Значительный объем работ охватывает объекты, строительства которых продолжится в 2025-2026 годах. В настоящее время реализуются 27 проектов по возведению 3 детских садов, спортивного комплекса, центра обслуживания населения, 8 футбольных площадок, здания подразделения Министерства чрезвычайных ситуаций, 3 школ, музыкальной школы, санитарно-эпидемиологического центра, систем питьевого водоснабжения в селах Баетов и Каиндыбулак, а также административных зданий и жилых домов для сотрудников силовых структур. Общая стоимость строящихся объектов составляет более 2 миллиардов сомов. Отдельное внимание уделяется обеспечению населения жильем. При поддержке фонда в районе реализуется проект социального городка стоимостью 80 миллионов сомов. В его рамках ведется строительство 18 жилых домов для 72 семей. В энергосфере реализуется проект строительства малой гидроэлектростанции Тоғызбулак мощностью 1 мегаватт, стоимостью 105 миллионов сомов. Жители говорили и поднимали вопросы. Я участвовал на Хурултае. Очень важный вопрос – вопрос энергетики, ирригации. Мы поднимаем данные вопросы. Конечно, вопрос строительства больниц тоже очень важен. Необходимо решать данные проблемы. Общение с президентами, вопросы, которые задаются, решаются на местном уровне.
2: Среди крупных инфраструктурных инициатив особое место занимают ирригационные проекты. В частности, предусмотрено строительство бассейна декадного регулирования стоимостью 1 миллиард сомов с охватом более 3000 гектаров орошаемых земель. Водохранилище Джаман-Даван стоимостью 4 миллиарда для обеспечения водой более 10 тысяч гектаров сельхозугодий, а также бассейна декадного регулирования стоимостью 850 миллионов сомов с охватом около 5000 гектаров. Реализация данных проектов окажет положительное влияние на продовольственную безопасность всей Нарынской области. В ходе презентации также подчеркнута важность реализации проекта строительства автомобильной дороги Ташрабат-Казраман протяженностью более 200 километров, которая соединит район с альтернативной автодорогой Север-Юг и создаст дополнительные условия для выхода из транспортного тупика и даст возможность поставлять продовольственную продукцию в южные регионы, а также соседние страны. Кроме этого, главе государства представил ряд проектов, требующих дополнительной поддержки. В их числе строительство новой школы на 500 мест в селе Хождебе, возведение зданий районной больницы и служебного жилья для медицинских работников, реконструкция внутренних дорог, систем освещения и тротуаров в селе Баетов.
1: Президент Садыр Джапаров также в ходе рабочей поездки на Рынскую область встретился с активом и жителями Ахталинского района. Выступая на встрече, глава государства отметил, что объем промышленной продукции в Ахталинском районе, который в 2021 году составил 46 миллионов сомов, в 2025 году достиг 205 миллионов сомов, увеличившись за 5 лет в 4,3 раза.
3: За последние 5 лет в районе было заасфальтировано 42,8 километра автомобильных дорог, а до конца текущего года планируется уложить асфальтовое покрытие еще на 21,3 километра. Для этих целей дорожным службам переданы 5 единиц специальной техники. Автомобильные дороги Нарын-Баетов и Баетов-Кош-Дюбё, которые считались одними из самых проблемных и неоднократно обсуждались в социальных сетях, с Божьей помощью будут полностью завершены в течение ближайших 1-2 лет. Так, в районе активно ведется строительство зданий районного отдела профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора, прокуратуры Ахталинского района, военного комиссариата, районного отдела чрезвычайных ситуаций, а также школы на 240 мест в новом жилом массиве «Актилек». Председатель Кабмина Акылбек Джапаров осведомлен о необходимости строительства школ в селах Югют, Жергетал и Кош-Дюбё, а также детских садов в ряде населенных пунктов Ахталинского района. Он подчеркнул, что за последние годы здесь уже введены в эксплуатацию 3 школы и 2 детских сада. В настоящее время продолжается строительство еще 2 школ и 3 детских садов.
1: В своей речи президент также напомнил, что в рамках республиканской программы по ежегодному запуску 100 промышленных предприятий в прошлом году в районе были введены в эксплуатацию мясоперерабатывающее предприятие в селе Баетов и предприятие по переработке молока в Харабюргенском Аильном Аймаке. В завершении глава государства отметил стратегическое значение строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Подчеркнул, что реализация данного проекта откроет новые возможности для развития Ахталинского района и всей страны.
0: И сегодня же президент Садыр Джапаров в ходе рабочей поездки в Джалалабадскую область принял участие в официальной церемонии закладки капсулы под строительство каскада казарманских ГЭС в Тогустырулском районе. В своей речи глава государства подчеркнул, что Кыргызстан обладает богатыми гидроэнергетическими ресурсами и стоит на пороге новой эпохи, когда это богатство должно служить развитию страны. Ежегодно в республике открываются сотни промышленных предприятий, которые нуждаются в значительных объемах электроэнергии. В дальнейшем у нас появится еще больше крупных заводов и фабрик. Обеспечить растущую потребность в электроэнергии призваны гидроэлектростанции, а также возобновляемые источники энергии, солнечная и ветровая энергетика, отметил президент. Каскад казарманских ГЭС станет одним из крупнейших энергетических проектов за всю историю независимого Кыргызстана. Проект предусматривает строительство 3 гидроэлектростанций Ала-Буга, Карабулун-1 и Карабулун-2, общей установленной мощностью 912 мегаватт. Среднегодовая выработка электроэнергии каскада превысит 3,75 миллиардов киловатт-часов. Общий объем инвестиций составит около 3 миллиардов долларов США. Проект реализуется на основании инвестиционного соглашения, заключенного с открытым акционерным обществом «Ортоазия Инвестмент Холдинг». Сегодня мы закладываем фундамент проекта «Казарманских ГЭС», который следует рассматривать как стратегический проект, определяющий энергетическое будущее Кыргызстана. Садыр Джапаров также выразил благодарность представителям Турецкой Республики за участие в реализации проекта в качестве инвесторов. Президент отметил, что Кыргызстан последовательно укрепляет свою энергетическую независимость, реализуя масштабные проекты в сфере гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии. По всей стране ведется строительство и ввод в эксплуатацию малых и средних гидроэлектростанций, солнечных и ветровых электростанций. Продолжается реализация стратегического проекта строительства ГЭС-комбината «Барата-1», а также строительство новых энергетических объектов в регионах страны. В настоящее время ведутся работы по строительству малых гидроэлектростанций Сарыташ и Капчагай, также каскада Чаткальских ГЭС общей установленной мощностью 145 мегаватт. После завершения реализации этих проектов существующий дефицит электроэнергии, возможно, не удастся полностью ликвидировать, однако мы существенно продвинемся в направлении его сокращения. За последние 5 лет в стране было построено около 50 малых и средних гидроэлектростанций. Президент отметил, что завершить строительство каскада Казарманских ГЭС планируется к 2031 году. После ввода объекта в эксплуатацию, а также завершения строительства Камбаратинской ГЭС-1, Кыргызстан сможет не только полностью обеспечить собственные потребности в электроэнергии, но и стать государством-экспортером, поставляющим электроэнергию в соседние страны. В завершении мероприятия президент Садыр Джапаров кратко побеседовал с местными жителями. И далее к другим темам. Председатель Кабинета министров Кыргызской Республики, руководитель администрации президента Адылбек Асамалиев сегодня принял председателя совета директоров компании «Бетта», международный бренд «Бетта» Бешира Угура. Адылбек Асамалиев выразил признательность руководству компании за проявленный интерес к Кыргызской Республике и готовность развивать двустороннее взаимовыгодное партнерство. В ходе состоявшейся беседы стороны предметно обсудили перспективные направления инвестиционного взаимодействия. В частности, была рассмотрена возможность реализации совместных проектов по развитию региональной инфраструктуры, включая вопросы проектирования и строительства объектов социального назначения. В Бишкеке сегодня начала работу международная выставка бизнеса и промышленности ШОС-2026, организованная в рамках председательства страны в Шанхайской организации сотрудничества. Площадка объединила представителей бизнеса, государственных структур и инвестиционного сообщества стран Шанхайской организации сотрудничества. На этом мероприятии побывал Канат Султакеев. Он более подробно расскажет.
4: В Бишкеке стартовала международная выставка бизнеса и промышленности ШОС-2026. Одна из крупнейших международных деловых площадок этого года в рамках председательства Кыргызстана в Шанхайской организации сотрудничества. В первый день работы выставки на Джаштык-арене были представлены проекты и достижения в промышленности, энергетике, транспорте, логистике, цифровых технологиях, сельском хозяйстве, строительстве и других направлениях экономики. Участниками мероприятия стали представители государственных органов, торгово-промышленных структур, инвестиционных организаций, деловых объединений и компаний государств пространства ШОС. Открывая выставку, первый заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Данияр Амангельдиев отметил значение укрепления экономических связей и расширения делового сотрудничества между странами.
5: Сегодняшняя выставка является ярким примером и возможностями для того, чтобы заключить новые соглашения, посмотреть на то, с какими темпами, какой динамикой развивается страна, о том, что Кыргызстан на сегодняшний день является надежным партнером. Вдвойне отрадно видеть наших афганских коллег у нас в гостях. Наше сотрудничество тоже очень динамично развивается. Мы интегрируемся не только в ближайшие страны, но также вот в целом выстраиваем правильную региональную политику. Благодаря уверенной политике президента удалось стабилизировать ситуацию на наших границах, создать благоприятные и спокойные условия для бизнеса. Бизнес всегда любит тишину. И задача государства – создать благоприятные условия. В этом направлении Кабинет министров провел ряд значительных реформ в финансовом секторе, политике привлечения и развития малого и среднего бизнеса, поддержка IT-сектора, креативной индустрии. Напитаны все программы, полностью, абсолютно все, финансовыми ресурсами, чего раньше не делали, не было такой возможности.
4: Выставка стала не только демонстрацией экономического потенциала стран-участниц, но и площадкой для прямого общения между представителями бизнеса, инвесторами и государственными структурами. В течение первого дня проходили презентации компаний, переговоры и встречи, посвященные обсуждению новых проектов и перспектив взаимодействия. По словам организаторов, особое внимание уделяется созданию условий условий для дальнейшего развития инвестиционного сотрудничества. Об этом рассказал глава Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской Республики Равшан Сабиров.
6: В рамках председательствования ШОС Кыргызской Республики в 2026 году вчера прошел инвестиционный бизнес-форум. Сюда прибыли все страны, входящие в Шанхайскую организацию сотрудничества. Все главы делегации участвовали. Также деловые круги, финансовые институты развития, банки, компании. Международная диалоговая площадка была очень значимой. Там были ряд договоренностей, подписаны несколько контрактов, меморандумов на сумму от 150 до 200 миллионов долларов США. И мы сегодня, знаете, что Кыргызстан всесторонне развивается. У нас есть очень многие проекты. У нас есть значимые проекты. Это Кыргызстан, Китай, Узбекистан. Все сезонные лыжные кластеры, Алатау Резорт. Проект Касса Тысячи. Также Камбаратинский ГЭС. Экологически чистый город Осман. Сегодня вот второй день. Также организовывается совместно с Национальным агентством по инвестициям и Торгово-промышленной палатой выставка. Сегодня здесь наши отечественные производители выставили свои товары. Строительные компании, банки. И сегодня тоже хотим гостей ознакомить условиями ведения бизнеса, нашими нормативными правовыми актами, а также достижения Кыргызстана на сегодняшний день.
4: Отдельный акцент участники сделали на вопросах предпринимательства, расширения рынков и поиска новых форм международного взаимодействия. На площадке были представлены инициативы как крупных компаний, так и новые проекты, ориентированные на развитие партнерских связей. О значении таких деловых площадок высказался президент Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики Темир Сариев.
7: Сегодня мы проводим выставку ШОС. Это было запланировано и в плане правительства было. Об этом мы всегда говорили, что дает нам выставка. Да? Мы вчера провели деловой совет Шанхайской организации сотрудничества. И после обеда мы провели большой инвестиционный форум. И было 4 панельных сессии, которые бизнес с глазу на глаз, они как раз и общались, задавали друг другу вопросы, рассказывали о своих достижениях. И в то же время они нашли на действиях партнеров. И по итогам было подписано соглашение на 150 миллионов долларов. Это только начало. Сегодня идет выставка ШОС. Это демонстрация нашего потенциала, нашего внутреннего потенциала. Что дает выставка? В первую очередь, это показывает потенциал страны, в том числе промышленный потенциал, финансовый потенциал, строительный потенциал, то, что вот экономика чем живет. Во-вторых, мы показываем тренд развития, в каком направлении мы идем, какие направления для нас более важные и более престижные. И в-третьих, это возможность налаживания прямых контактов, потому что здесь очень много бизнесменов, которые хотят уже наладить свои контакты внутри Кыргызской Республики и найти своих партнеров. Вот это вот есть вот самая главная задача нашей выставки.
4: Помимо официальной части, участники активно использовали возможность для делового общения и установления новых контактов. По словам представителей компании, подобные мероприятия позволяют лучше понимать запросы рынка и находить перспективные направления сотрудничества. Вот что говорят участники выставки.
8: Сабина, коммерческий директор, это наш объект, который расположен в селе Тамчей Сокольской области напротив международного аэропорта. Свободная экономическая зона, общая площадь нашего комплекса – 10 гектар земли. Здесь представлены как и квартирные блоки, так и коттеджный городок, и гостиничный отель 5 звезд. Мы единственные, у кого представлен аквапарк 4 сезона, теплые источники и 2 открытых бассейна. Плюс огромная береговая линия и 3 пирса. Парко-пляжная зона полностью обустроенная, детские площадки возле каждого блока. И вся территория очень безопасна для детей, потому что она без машин. То есть машины заезжать не будут, предусмотрен паркинг минус 2 этажа.
9: Меня зовут Злата. Наша компания занимается продажей китайских авто. У нас также есть китайский автосервис. Мы заказываем и продаем запчасти на китайские автомобили. И также продаем масла для автомобилей. Еще до начала самой выставки уже подходили люди заинтересованные, оставляли контакты. Хоть выставка только и начинается, но уже были некоторые интересные знакомства. Я считаю, выставки такого рода очень важны для нашей страны, для развития бизнеса малого крупного, и также для привлечения иностранных партнеров. То есть такие выставки могут показать наш уровень уже, который поднялся, и ускорить наше развитие.
4: Работа международной выставки бизнеса и промышленности ШОС продолжится и завтра. Во второй день запланированы новые встречи, презентации и обсуждение совместных инициатив в различных секторах экономики. Организаторы рассчитывают, что площадка станет дополнительным импульсом для расширения партнерства и укрепления экономических связей между странами ШОС. Канат Султакеев, Беринчи радио.
0: Напомню, в эфире Беринчи радио итоговый выпуск новостей. В Кыргызской республике внедряется институт резерва кандидатов на должности судей судов первой инстанции. Новый механизм направлен на повышение эффективности, прозрачности и объективности конкурсных процедур, обеспечение своевременного замещения вакантных должностей судей судов первой инстанции, а также повышение доверия граждан к судебной системе. Продолжение темы далее. Сегодня на встрече, посвященной деятельности органов судейского самоуправления, говорилось о внедрении института резерва кандидатов на должности судей судов первой инстанции, а также затрагивались вопросы профессиональной оценки качества деятельности судей местных судов. Председатель Совета судей Аида Сейдакматова проинформировала о деятельности Совета судей Кыргызской Республики, а также о работе бюджетной и учебно-экспертной комиссии Совета судей. По словам Аиды Сейдакматовой, в структуре органа действия четыре комиссии – дисциплинарная, учебная, бюджетная, а также комиссия по профессиональной оценке качества деятельности судей. Одним из ключевых направлений деятельности Совета остается дисциплинарная практика. В этой сфере на регулярной основе рассматриваются материалы профильной комиссии и анализируются принятые решения. Полученные данные служат основой для системной работы по повышению ответственности судейского корпуса. Кроме того, в тесном сотрудничестве с Высшей школой правосудия были утверждены комплексные учебные программы для повышения квалификации судей, говорит Аида Сейдакматова.
10: По работе Совета. Совет судей работает в данном составе с 2025 года, с 5 марта. Имеется 4 комиссии. Это дисциплинарная комиссия, учебная комиссия имеется, бюджетная комиссия и комиссия по оценке профессиональной деятельности судей. Все эти комиссии всегда работали, только вот новый состав с прошлого года, то, что работает, это комиссия по профессиональной оценке деятельности судей. Относительно, значит, учебно-методической комиссии, они работают по повышению квалификации судей, также по подготовке кадров. Сейчас вот мы говорим про резерв, разработано новое положение. По нему тоже будут уже обучаться после прохождения конкурса и включения в резерв будет обучение проходить. Плюс дополнительно они обучают аппараты судов в той части, которой они заинтересованы. Судебным департаментом ведется работа по строительству новых зданий. Также решается вопрос обмена земельных участков, которые не позволяют построить там здания, которые соответствовали тем нормам и СНИПу, который утвердил нам архитектура, министерство утвердило нам новые СНИПы, и для того, чтобы эти помещения соответствовали, вот стоит вопрос о том, что необходимо расширять помещения или земельные участки.
0: Также была представлена информация о деятельности комиссии по проведению профессиональной оценки качества деятельности судей местных судов Кыргызской Республики и ее основных задачах. Было отмечено, что профессиональная оценка проводится в соответствии с Конституционным законом Кыргызской Республики о статусе судей Кыргызской Республики. Основными целями профессиональной оценки являются повышение эффективности судебной деятельности, совершенствование качества отправления правосудия и укрепление доверия общества к судебной системе. При проведении оценки учитываются показатели качества работы судьи, соблюдение процессуальных споров, сроков, объем рассмотренных дел и иные критерии. Председатель Совета по делам правосудия Кыргызской Республики Айбек Молдакунов подробно разъяснил цели и преимущества внедряемого института резерва кандидатов на должности судей судов первой инстанции. Он отметил, что данный механизм направлен на повышение эффективности, прозрачности и объективности конкурсных процедур.
11: В реализации закона Кыргызской Республики об изменении закона Кыргызской Республики по институту резерва кадров на должность судей судов первой инстанции была разработана система электронный отбор кандидатов на должность судей Кыргызской Республики. Данная система была разработана с сотрудниками открытого акционерного общества АО «Түндүк». Система создается для автоматизации всех процессов конкурсного отбора кандидатов на должность судей. Основные задачи системы – это обеспечение открытости и прозрачности конкурсных процедур, проведение отбора, объективного отбора без стороннего вмешательства, минимизация коррупционных рисков, сокращение финансовых и временных затрат и повышение эффективности работы Совета по делам правосудия. Данная система охватывает весь спектр конкурсного отбора, то есть претенденты через свой личный кабинет проходят регистрацию и представляют документы, проходят тестирование, третий этап – письменное задание. После прохождения этого этапа проходит собеседование, и только после прохождения всех этапов и завершения конкурса выходит общий результат проведенного конкурса, то какими баллами выходит на конечный результат. Данная система была разработана для открытости и прозрачности проведения, объективности проведения этого конкурса, для совершенствования системы отбора и повышения доверия населения и претендентов на объективность проведенного конкурса.
0: Председатель Совета по делам правосудия Айбек Молдаконов также отметил, что результаты профессиональной оценки имеют важное практическое значение и учитываются при принятии кадровых решений в судебной системе, в том числе при проведении ротации судей, назначении на должности председателей и заместителей председателей судов, а также при присвоении квалификационных классов.
11: По результатам проведенного конкурса решаются вопросы оперативности назначения судей на вакантные должности судей, что предусматривает снятие нагрузки, то есть необоснованное увеличение нагрузки при рассмотрении дел. И поскольку ранняя система назначения судей требовала очень длительного времени, когда по наличии вакансий для назначения судей. В данном случае оперативность этих процессов будет способствовать быстрому назначению, заполнению вакантных должностей и быстрому рассмотрению гражданских дел, поскольку оно, когда при наличии вакансий нагрузка судей увеличивалась. То есть чем быстрее будет разрешаться рассмотрение дел и нареканий со стороны населения, и менее будет доверие, что суд рассматривает дела в предусмотренные законом сроки, это будет для улучшения производительности работы судебной системы.
0: Также была представлена информация о целях нового института, созданного на основе внесенных в законодательство изменений, порядке проведения конкурсного отбора, механизме включения кандидата в резерв и его роли в повышении эффективности осуществления правосудия. Участники мероприятия сегодня подчеркнули, что внедрение института резерва кандидатов позволит обеспечить формирование качественного кадрового потенциала судебной системы, повысить оперативность замещения вакантных должностей судей и создать дополнительные гарантии прозрачности и обеспечения объективности отбора кандидатов. За последнюю неделю по всей стране было выплачено страховых возмещений на общую сумму свыше 7 миллионов сумов. Большая часть из них была произведена по полисам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств ОСАГО. В том числе в Бишкеке страховые выплаты на сумму более 3 миллионов сумов получили 29 граждан. Продолжение темы далее. Не секрет, страховой полис является важным инструментом обеспечения финансовой безопасности граждан. С прошлого года государственная страховая организация выплатила гражданам и юридическим лицам в общей сложности более 400 миллионов сумм страховых возмещений. Из них объем средств, выплаченных по полисам ОСАГО, превысил 100 миллионов сумм. За последнюю неделю по всей стране было выплачено страховых возмещений на общую сумму 7 129 347 сумм. В Бишкеке 29 гражданам выплачено выплачено страховое возмещение в размере более 3 миллионов сомов. Основная часть выплат была произведена пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях по полисам ОСАГО, а также одному гражданину, который застраховал свое жилье. Об этом сообщила заместитель председателя Государственной страховой организации Алима Нурланова.
12: Наша компания выплатила более 100 миллионов сом, это по полисам ОСАГО. В общей сложности она выплатила 415 миллионов сом. В сравнении с прошлым годом наша компания выплатила к концу года 146 миллионов. Это о чем говорит о том, что страховая культура в нашей стране растет, население проявляет доверие к страховой культуре. Также наша компания выполняет все на себя взятые обязательства. Данные показатели свидетельствуют об этом.
0: В случае дорожно-транспортного происшествия ущерб пострадавшей стороне возмещается по полису ОСАГО. А вот для покрытия ущерба собственному автомобилю в случае вины в ДТП, как отметила Алима Нурланова, выгодно приобрести полис КАСКО Экстра. Это позволит водителю сократить непредвиденные финансовые расходы и получить дополнительную защиту своего транспортного средства.
12: Сегодня мы вот собрались здесь для осуществления выплат для наших клиентов, точнее пострадавших во время ДТП. На момент наши клиенты купили полисы ОСАГО и, к сожалению, оказались виновниками ДТП. Вот пострадавшей стороне мы выплатили сегодня по стране более 7 миллионов сом, по городу Бишкек более 3 миллионов сом. С начала года наша компания по полисам ОСАГО выплатила более 100 миллионов сом. Общие выплаты на сегодняшний день составляют 415 миллионов сом. Также, как и ранее отмечала, есть новый продукт, называется КАСКО Экстра. Он стоит ровно так же, сколько стоит полис ОСАГО. При приобретении полиса ОСАГО именно в нашей компании, государственной страховой организации, можно получить полис КАСКО Экстра стоимость такая же, как полис ОСАГО. Она покрывает те же расходы в лимитах 150 тысяч сом. В случае, если наш клиент окажется в дорожно-транспортном происшествии виноватым. То есть если он виноват, пострадавшей стороне выплачивается 150 тысяч сом в лимитах, и ему для восстановления его автотранспорта до 150 тысяч сом.
0: А вот как сообщил директор Бишкекского филиала Государственной страховой организации Марат Кудайбергенов, страховые выплаты осуществляются непрерывно на еженедельной основе.
13: Сегодня Бишкекский филиал Государственной страховой организации выплачивает очередные выплаты по полисам ОСАГО в основном. На сегодня мы выплачиваем, на этой неделе выплачиваем 3 миллиона 195 тысяч сомов. Это в основном по полисам ОСАГО, а также у нас есть одна выплата по обязательному страхованию жилья. Это составляет 700 тысяч и более. У данной гражданки у нас в Октябрьском районе в мае месяце из-за короткого замыкания произошел пожар. Пострадали 4 квартиры, получается. Из них 2 квартиры были застрахованы. Мы сегодня им выплачиваем страховые возмещения. По Бишкеку на сегодня, с 1 января, мы выплатили более 91 миллиона сомов. Это, как вы сами уже знаете, в основном по ОСАГО, а также по обязательному страхованию жилья есть и другие виды. Сегодня получили 29 граждан. В прошлой неделе, как вы уже знаете, мы выплатили 57 граждан, получили свои компенсации по полисам ОСАГО в основном и КАСКО Экстра. Это вот получается очередные выплаты. На этой неделе мы выплачиваем более 3 миллионов сомов.
0: Следует отметить, что такие страховые выплаты помогают покрыть расходы граждан и обеспечивают их социальную защиту. Пассажирский поезд по маршруту Бишкек-Балыкчи с 26 июня переходит на ежедневный график движения. Решение принято на период летнего сезона и связано с ростом пассажирского спроса. Более подробно расскажет мой коллега.
4: С начала активного туристического сезона поезд Бишкек-Балыкчи вновь становится одним из востребованных способов добраться до побережья Исык-Куля. Как сообщили в государственном предприятии национальная компания «Кыргызтемиржолу», начиная с 26 июня пассажирский поезд переводится на ежедневный режим работы. Ранее состав курсировал только по выходным дням, однако теперь движение организовано ежедневно вплоть до середины сентября. дня, говорит начальник отдела по связям с общественностью государственного предприятия «Национальная компания Кыргызтемиржолу» Эльмира Шерипова.
14: Сообщаем о том, что пассажирский поезд «Бишкек-Балыкчы» будет курсировать каждый день, начиная уже с 26 июня этого года. До этого, как вы знаете, данный поезд курсировал по пятницам, субботам и воскресеньям. Теперь же, уже начиная с 26 июня, поезд будет курсировать каждый день.
4: Поезд номер 608-609 будет отправляться со станции «Бишкек-2» в 8 часов 6 минут утра и прибывать в Балыкчы в 12 часов 12 минут. После этого маршрут продолжится до остановочного пункта «Балыкчы-пляж». Обратный рейс отправляется вечером в 18 часов 40 минут. По пути следования предусмотрены остановки в Канте, Ивановке, Токмоке и Кемине, отметила начальник отдела по связям с общественностью государственного предприятия «Национальная компания Кыргызтемиржолу» Эльмира Шерипова.
14: Поезд отправляется с железнодорожного вокзала «Бишкек-2», который расположен по бульвару Эркиндек-1, ровно в 8 часов 06 минут и прибывает на остановочный пункт «Балыкчы-пляж» 12:37. Обратно, получается, с Балыкчы-пляж поезд выдвигается в 18 часов 40 минут и дальше уже в город Бишкек прибывает 23 часа 11 минут.
4: В составе предусмотрено до 16 вагонов различных категорий, от стандартных до вагонов повышенной комфортности. Стоимость поездки зависит от выбранного класса обслуживания и способа оплаты. При безналичном расчете билеты обходятся дешевле. Для детей младше 5 лет предусмотрено бесплатный проезд без отдельного места. Также действуют правила провоза багажа и перевозки домашних животных. Отдельное внимание в этом сезоне уделено доступности покупки билетов. О способах оформления поездки рассказала начальник отдела по связям с общественностью государственного предприятия «Национальная компания Кыргызтемиржолу» Эльмира Шерипова.
14: Вы также можете приобрести билеты онлайн через наш сайт ticket.railway.kg, сайт модернизированный и упрощенный. Либо же можете приехать непосредственно на железнодорожный вокзал «Бишкек-2» и там также приобрести билеты картой, электронной картой, либо через QR-код, либо наличными.
4: Кыргызтемиржолу рассчитывают, что ежедневное сообщение позволит сделать поездки к Иссык-Кулю более удобными в период летнего сезона. Канат Султакеев, Биринчи радио.
0: В столичных школах завтра, 26 июня, вручат аттестаты выпускникам. Охрану порядка обеспечат более 2000 милиционеров. Об этом сообщает ГУВД Бишкека. В ведомстве обратились к родителям с просьбой проявить максимальную ответственность и уделить особое внимание безопасности своих детей. Не передавайте несовершеннолетним ключи от автомобилей и другого транспорта. Не допускайте управления машиной лицами, не имеющими водительского удостоверения. Не разрешайте употребление алкогольных напитков и иных запрещений. Запрещенных веществ, а также не оставляйте детей без контроля в праздничный день, просят в ГУВД Бишкека. Также в ГУВД рекомендуют воздержаться от организации несанкционированных прощальных вечеров, поездок за пределы города, встреч рассвета, массовых гуляний у водоемов и иных мероприятий, которые могут представлять угрозу жизни и здоровью выпускников. Подобные мероприятия нередко сопровождаются нарушениями общественного порядка, дорожно-транспортными происшествиями и другими чрезвычайными ситуациями. 26 июня в 120 школах Бишкека состоятся торжественные мероприятия, посвященные вручению аттестатов выпускникам в целях обеспечения общественного порядка, безопасности учащихся, педагогов, родителей и гостей мероприятий. Охрану общественного порядка будут осуществлять свыше 2000 сотрудников органов внутренних дел. И сейчас информация о погоде на завтра, 26 июня. Ночью по республике без осадков, днем местами в Чуйской, Талаской, Иссык-Кульской, Нарынской областях, в предгорных и горных районах Ошской, Джалабадской и Баткенской областей кратковременные дожди, грозы, ветер западный 4-9, днем местами с усилением до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в Чуйской долине ночью плюс 15-20, днем плюс 31-36, в Таласе ночью плюс 13-18, днем плюс 28-33. В зоне земледелия Баткенской, Ошской, Ошской, Джалабадской областей ночью плюс 17-22, днем плюс 33-38. На Иссык-Куле ночью плюс 10-15, днем плюс 25-30. В зоне земледелия Нарынской области ночью плюс 4-9, днем плюс 24-29. В Бишкеке завтра без осадков, ветер западный 4-9, днем с усилением до 14 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 18-20. Максимальная температура воздуха днем завтра в Бишкеке плюс 36. Уважаемые радиослушатели, мы подвели итоги уходящего дня. Оставайтесь на волне Беринчи радио. За режиссерским пультом работал Бектурсун Калдаров. Это была, с вами была Ирина Егенбаева. Оставайтесь на нашей волне.

0: Добрый день. В эфире Беринчи радио программа «Точка зрения». В студии Айда Низаркулова. За режиссерским пультом работает Бектурсун Халдаров. Кабинет министров Кыргызской республики вынес на общественное обсуждение вопрос проект постановления о введении 20-летнего моратория на сохранение площадей особо охраняемых территорий и понижение их природоохранного статуса. Инициатива направлена на сохранение биоразнообразия, защиту редких видов животных и растений, а также выполнение международных экологических обязательств страны. О целях и ожидаемых результатах предлагаемого проекта мы сегодня поговорим в нашем эфире. Сегодня для этого в студию мы пригласили главного специалиста управления биоресурсов Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской республики Алымжана Бектемирова, старшего научного сотрудника Института биологии Национальной академии наук Кыргызской республики Дмитрия Милько. Добрый день, дорогие гости.
1: Добрый день.
0: Угу. Вот сегодня мы обсуждаем то, что сейчас как раз-таки находится на обсуждении. Алымжан Казыбекович, у меня к вам такой первый вопрос. Расскажите нам, пожалуйста, что предлагается вот мораторий на 20 лет и вообще какая главная цель того, чтобы ввести данный мораторий?
1: Спасибо за вопрос, Айдай. Да, министерство как раз только что буквально на днях отправил на межведомственное согласование проект постановления Кабинета министров Кыргызской Республики о введении 20-летнего моратория на сокращение площадей особо охраняемых природных территорий и понижение их категории охраны. То есть данным постановлением предлагается ввести мораторий, чтобы вот существующие площади особо охраняемых природных территорий сохранилась и увеличивалась, но не сокращалась и не изменилась граница, прежние границы. То есть это связано с тем, что у нас в стране сейчас и должна развиваться экономика, и бывают часто такие предложения от разных сторон о использовании недров и еще другие вопросы, которые на территориях особо охраняемых природных территорий. До этого у нас были такие истории, что часть особо охраняемых природных территорий сокращалась для таких целей, вот, для строительства чего-то, для разработки горнорудных компаниями. Вот. Ну, чтобы у нас Кыргызстан взял на себя много обязательств в экологическом плане, в том числе и Кунмина-Монреальская глобальная программа, рамочная программа. В этой программе говорится, что Кыргызстан должен увеличить свои особо охраняемые природные территории до 30%. В настоящее время у нас находится 11 с чем-то, ну, до 12% не доходит. Вот поэтому нам до 30-го года даже у нас был есть такой план, что до 30-го года увеличить до 30%. Это очень амбициозный план, конечно. И, конечно, в этой связи данное постановление даст нам гарантию, что вот существующие особо охраняемые природные территории будут сохранять. А это значит, что мы сохраняем биоразнообразие в целом Кыргызстана. Вот. И, конечно, до этого тоже были приняты различные нормативные правовые акты Кабинета министров. В частности, это программа развития зеленой экономики, который до 2029 года, который был утвержден постановлением правительства в прошлом году, 1 сентября 2025 года, за номером 544. И в этой программе как раз одним из пунктов именно прописано введение этого указанного моратория. То есть в целях исполнения той программы мы как бы этот инициируем данную деятельность, данное мероприятие.
0: А скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что у нас даже до 12% не доходит особо охраняемые природные территории, но мы, получается, должны постараться до 30-го года их увеличить, да, скажем так. Вообще, насколько эти территории, они, может быть, сократились? 11% — это не так много вообще считается в такой практике?
1: Нет, они не сократились, они год за годом увеличиваются, и это вот как раз к этому настоящему времени они дошли до 11,7%, или в абсолютной величине это у нас 2 миллиона 361 тысяч гектаров. Это все. Дело в том, что у нас наша республика, ну все мы знаем, что это горная страна, и очень у нас рельеф такой рассеченный, можно сказать. И особо охраняемые территории, ну чтобы людям было понятно, это государственные природные заповедники, в первую очередь, это первая категория. Это государственные природные парки, это заказники разного целевого назначения. И в последнее время это у нас последние годы образовываются микрозаповедники и особо охраняемые природные территории местного значения. Вот это все составляет фонд особо охраняемых природных территорий. И вот их общая площадь, вот, которую я уже выше назвал, вот такую величину занимает.
0: Дмитрий Анатольевич, скажите, пожалуйста, вот на сегодняшний день какие проблемы существуют, да, вот в том, чтобы вот мораторий был введен для того, чтобы территорию этих природоохранных территорий, для того, чтобы она не становилась меньше. Почему сейчас это необходимо сделать и как вообще ситуация обстоит вот с тем, что у нас вот, может быть, не так много все-таки таких территорий?
2: Ну, я, наверное, начну с того, что лично с моей точки зрения мораторий – это такое жесткое слово, которое свидетельствует о том, что других методов не получается их применить с достаточной эффективностью. Мораторий, ну, вот в международной практике в отношении запрета какого-то на охоту, на сбор там, каких-то видов лекарственного сырья, он вводится, но это такой, вот, можно сказать, полицейский метод. То есть в стране с достаточным уровнем биологической образованности культуры это нонсенс, конечно. Сказать, что это сделано вовремя, ну, наука всегда старалась обратить на это внимание людей, принимающих решения, высшего руководства страны, что так нельзя, что если в соответствии с законом об особо охраняемой природной территории, об особо охраняемых природных территориях и законом об охране окружающей среды какая-то территория выводится из категории госземзапаса, гослесфонда, там, из сельскохозяйственного оборота и объявляется ООПТ, то есть эта земля по госкадастру, регистру, становится теперь землями ООПТ, что это должно повлечь за собой изменение отношения к тем экосистемам, которые там имеют счастье или несчастье располагаться в этих территориях. И обращали внимание на то, что наносит урон ведь не только сокращение территорий. Скажем так, первая категория по классификации Международного союза охраны природы – это государственные заповедники, это резерваты со строгой охраной. Там нельзя что-то строить или капитально перекрывать реки, там много чего нельзя. А в ядерных зонах вообще нельзя. Желательно даже ученых туда пускать поменьше, потому что любое вмешательство есть вмешательство. зачем это нужно вообще, вот охранять природу? Ну, а вдруг там есть вольфрам, золото, его можно продать, и народ станет жить лучше. А от того, что поставили забор, от этого такого, видимо, улучшения, повышения уровня жизни граждан страны нету. Но весь мир это делает. Почему это нужно? А потому что сохранение окружающей среды, ключевых экосистем и биоразнообразия, как того живого элемента, который это наполняет, это вопрос не уровня благосостояния, это вопрос выживания вообще человечества на планете Земля, потому что это изолированная, можно так сказать, что это глобальная экосистема. Вот есть такой вот космический корабль, в котором все отлажено. Но это нельзя ломать. Почему? Даже климат является производным биосферы. В этом случае что будет, если мы сломаем? Погибнут все. Но человечество живет обычно проблемами ближней перспективы, а когда это произойдет, ну вот тогда и будем думать. Но тогда будет же уже поздно думать. То есть в том и состоит особенность биологической системы, что она обладает инертностью, буферностью, и природа может до некоторых пор терпеть, а потом она развалится и будет уже поздно что-то делать. Поэтому наука советует международному обществу и бизнесу, и власти предпринимать какие-то меры, чтобы этого избежать. И тут случаются коллизии. Вот из нашей практики в республике такая, например, коллизия, что был организован Карабуринский природный заповедник, государственный. Но местному населению сказали, как это так, тут наши деды, прадеды пасли скот, охотились, мы не согласны, давайте понизим, без изменения территории, без изменения границ, но понизим статус. Будет у нас не заповедник, а заказник. А в заказнике уже ядерная зона меньше, неприкосновенности, значит, там больше зона для развития туризма, зона регулируемого природопользования. То есть они, изменив статус, продолжили уже без сопротивления со стороны егерской охраны пасти там, где они пасли век до этого. Другой пример такой: в 1994 году был создан Кратаджи-Парыкский заповедник. Буквально спустя 2 года, также постановлением, в целях народохозяйственных необходимостей, оттуда была выведен кусочек, то есть уменьшена территория реально, выведен кусочек территории под названием Жапарык, и вот на протяжении уже получается 30 лет почти, да? Вот Кратал-Жапарыкский заповедник не имеет в составе заповедной территории территории под названием Жапарык. Он остается просто кратальским заповедником. Еще один пример, когда было месторождение, небольшое месторождение, ну, Макмалу нужно где-то давать работу людям, где-то новые жилы раскапывать. Он расположен на участке ГПП Самоутаж природного парка. Вот, добыча там предполагалась открытым способом. В этом случае даже выведение маленького кусочка, оно не означает, что не пострадает парк. Почему? Так же, как и в случае с месторождением Штамберды,

0: системы. Вот также наука обращала внимание на то, что Дашманский заповедник, он слишком мал по территории, а так как испытывается давление со стороны местного общества, которое считает, что им этот заповедник мешает. Что мешает? Ну, пользоваться дарами леса. Как еще иначе? Вот давайте отрежем здесь кусочек, а прирежем кусочек в горах, в скалах, в ледниках, которые мало кому нужны. Там даже альпинистов нет, потому что это Ферганский хребет не такой популярный район среди любителей экстремального спорта. Вот, поэтому, по идее, если создается заповедник, и экосистемы, они сами никуда сами не прыгают, они и должны быть, эти границы, нерушимы. Но у нас есть в законе такая статья, 22-я, в законе об охране окружающей среды, что в случаях, когда это стратегический интерес государства, в этом случае заповедник можно пододвинуть, отодвинуть, переменить, сделать трансформацию категории, несмотря на какие-то научные доводы. А научными доводами могут являться только одно. Потеря природоохранного значения. Ну, мы, как вот специалист по биоразнообразию, обычно находимся в такой ситуации, что если вы будете критиковать то, что вам предлагается, то и этого не получится. Поэтому, естественно, мы смотрим на то, что и можно было бы сделать более оптимальную территорию, но стоят интересы какого-то бизнеса или у власти есть какие-то проекты, и такое не проходит. Но в целом мы, конечно, очень рады тому, что будет на что сослаться для того, чтобы как-то противодействовать давлению бизнеса, для которого в первую очередь это получение прибыли, несмотря ни на что. Так вот было, например, с тем, что пришли предприниматели и инженеры и сказали, что есть такой вот хороший мегапроект построить большую ГЭС на реке Читкал. Это еще и в советское время был такой прецедент такого проекта. При этом даже с точки зрения бизнеса, ну, надо посчитать, а хватит ли воды для выработки этой электроэнергии. То есть построить большую плотину, это, конечно, получить хороший там займ от банка. Сейчас же любое строительство, любой бизнес идет на то, что сначала нужно взять деньги в банке. Вот. А как их будет отдавать? Можно ли будет их отдавать, если прогноз на ближайшие 20 лет, что из-за потери ледников поверхностный исток, он уменьшится, а более того, он поменяет свой режим. Но самое-то основное, что Чаткал больше в западном Тяньшане, есть такая трансграничная территория, являющаяся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, западный Тяньшань, он охватывает сопредельные территории трех государств, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана, но в соседних странах нету в западном Тяньшане такой реки, как Читкал. То есть получается, что это осевая зона ядерной зоны заповедника, которая является ядром вот в этой трансграничной биосферной, что ли, территории, являющейся наследием ЮНЕСКО. Ну, этого мало кто останавливал. Если сейчас будет этот закон принят, будет куда сослаться, чтобы сказать стоп. И вот нельзя. Но у нас, к сожалению, предшествующие 30 лет истории развития сети ООПТ показывают, что у нас все очень можно, очень и очень даже многое. И даже не важно, как это будет называться и каким методом это будет достигаться, но если мы не сохраним наши экосистемы, причем во всей полноте, нельзя говорить, что вот какие-то менее ценные, какие-то более ценные, то это повлияет на общепланетарные шансы выжить в ближайшее время нашим потомкам.
1: Угу. Алымжан Казыбаевич, хотелось бы вот спросить тоже, например, введение моратория, да, на 20 лет и вообще вот такие вот меры, когда приходится вводить

0: мораторий, да, когда бывают моменты, что местные жители, да, тоже жалуются, когда видят, вот, что на какой-то территории природоохранной вот какие-то действия выполняются, да, жалуются, показывают, рассказывают об этом, и тогда вот тоже этому месту начинает тоже уделяться внимание, говорить о том, что вот здесь запрещены такие-то, такие-то действия. Вообще введение моратория, насколько оно поможет и насколько его тяжело, скажем так, контролировать? Ну, чтобы если... вот не было, да, вмешательства, как это все и прописано в этом документе, например.
1: Ну, если этот документ будет принят кабинетом министров, то, конечно, ну, контролировать это вопроса не составляет. В принципе, это, опять же, если будет сокращаться, они будут сокращаться именно решением кабинета министров. И конечно, инициатива может исходить из разных инстанций. Это и местные государственные администрации могут там начинать там инициировать, что... если бизнес приходит на их участок. Вот. И, конечно, как уже мне мой коллега уже сказал, это данное постановление будет как гарантом, что площадь особо охраняемых природных территорий не будет сокращаться. Я еще добавлю, у нас вот Дмитрий Анатольевич перечислил, какие еще были в прошлом такие печальные истории. У нас и до 10-го, в 2009 году, кажется, был этот тоже, где у нас Сарычат-Ирташский заповедник, часть территории Сарычат-Ирташского заповедника тоже был выведен из состава особо охраняемых природных территорий для проведения там изыскательских, разведывательных работ для Кумтора. Ну, тогда канадцы работали. Но потом, после, когда... В 2010 году было вот это постановление отменен и восстановлен. И в недавнем прошлом тоже у нас было вот именно по Бешеральскому заповеднику, тоже по, можно сказать, по лобби бизнеса был определенный участок территории Бешеральского заповедника, тоже был выведен из состава. Именно для проведения там горных работ, там добычных каких-то, да. И опять же, в ноябре прошлого года, 25-го года, постановлением кабинета это тоже был отменен. То есть, пока, чтобы вот таких еще в дальнейшем не было, конечно, принятие данного постановления будет как бы гарантировать нам, что у нас вот эта существующая территория особо охраняемых природных ОПТ будет сохраняться, и не только сохраняться, а еще у нас есть другие планы по увеличению этих площадей, по созданию, мы же говорили, вот доведение до 30%. Вот. И это постановление, конечно, очень востребован в настоящее время, я так считаю. У нас как раз в настоящее время идет, вот местное население требует для пользования в целях пастбищ и других для использования природных ресурсов, вот просят, чтобы Дашманский заповедник тоже перевели статус на государственный природный парк. И такой же вот Сурматашский государственный заповедник, это в Баткенском районе находится. Тоже местное население просит его перевели в статус государственного природного парка, чтобы там люди могли использовать пастбище. Сейчас вот такая тенденция есть. Видите, мы, работники, вот, охраны природы, и наши коллеги, ученые, все мы как бы так на одной стороне, а местное население, получается, в другой стороне, у них интересы другие. Вот поэтому правительству иногда приходится выбирать, какая сторона будет там более весомее вот в этом плане. И чтобы именно из от этих тенденций у нас как раз таки было бы этот хорошая гарантия, если вот принят будет данное постановление.
0: А скажите, постановление собираются, предлагается принять на 20 лет, вот этот мораторий сам. 20 лет – это какая-то определенная дата. Почему именно было выбрано 20 лет? И вот вы сказали, да, уже, что вы хотите теперь, у вас перед вами стоит работа, чтобы довести и увеличить территории вот этих вот особо охраняемых территорий.
1: Ну, 20 лет тоже... был выбран не просто так. Вот сейчас вы видите, что у нас последнее время очень быстро меняется. Жизнь быстро меняется. Вот через 20 лет надо мы, я думаю, мы дойдем до такого стабильного состояния, что в дальнейшем не понадобится такой жесткой меры. И поэтому вот предлагается на 20 лет пока принять.
0: А каким образом вы хотите увеличить территории вот этих особо охранных?
1: У нас есть много таких ключевых районов. Это именно богатое биоразнообразие является как местообитанием животных и растений, диких животных, растений, такие ключевые. Вот такие районы у нас еще до сих пор, они сейчас не имеют такого статуса. Это по всему Кыргызстану. Ну, Дмитрий Анатольевич по этой теме, наверное, больше знает. Он может сказать, какие территории сегодня не охвачены, и было бы хорошо. У нас сегодняшняя, если вот на карте посмотреть, у нас... получается, особо охраняемые природные территории, они очень такое фрагментарное. Было бы хорошо, конечно, они, если были бы так взаимосвязаны, там большие охватывали большие территории, тогда и для диких животных и растений это очень хорошо было бы.
0: А они, получается, так кусочками, да, в разных местах?
1: Ну, у нас пока как получается, так и делали до этого. Ну, это, по идее, было бы, конечно, очень огромные территории между взаимосвязанные. Ну, сейчас мы новые, это категория есть, это как экологические коридоры, новое понятие в законе о особо охраняемых природных территориях. Вот сейчас некоторые вот территории мы между этими особо охраняемыми природными территориями объявляется экологический коридор, и он будет иметь тоже свой режим, который более так призванный для сохранения, для миграции животных диких.
0: Дмитрий Анатольевич, скажите, пожалуйста, на какие территории нужно все-таки обратить больше внимания и которые нужно включить вот в этот дополнительный список, чтобы их все-таки становилось больше?
2: Ну, наверное, нужно обратиться немножко к истории, что вот когда-то была Ошская область, Баткенской области еще не было, вот, и создавалась... организовывалась Баткенская область, ну, это было связано с внешнеполитическими и военно-стратегическими целями. Вот, я был инициатором того, что, вот, посмотрите, в каждой из областей, тогда было 6 областей, сейчас 7, значит, есть как минимум один природный парк и один заповедник, а вот в Баткенской области ничего нету, давайте сохранять. Вот, я дал такую популистскую идейку, чтобы быть как все, исходя из того, что именно в Баткенской области есть низкогорные, полупустынные, достаточно обширные районы с сохранившимися на нашей территории уникальными видами пресмыкающихся, из которых, ну, это был нонсенс, что вот внесено в Красную книгу, но это было чуть позже, во второе издание Красной книги, там 8 видов пресмыкающихся, и из них на территории заповедного фонда не обитает ни один вид. Более того, я скажу не только про пресмыкающихся, а вообще про виды растений и животных, и грибов, 4 вида грибов, 86 видов высших растений, 54 вида птиц, всего лишь 17 видов насекомых и там один паук, что из них 65% видов не обитают, нигде своим ареалом не заходят на охраняемые территории. Спрашивается, а для чего тогда создаются заповедники, для чего создаются природные парки? Ну, природный парк, можно сказать так, это для того, чтобы сохранить для потомков, а также, чтобы привлекать туристов, все-таки такая хорошая отрасль, наполняющая бюджет, можно сказать. Пока у нас есть красивая природа и незагрязненный Иссык-Куль, да, это, конечно, источник, но как только мы превысим норму нагрузки, на грязные пляжи никто не пойдет, и на растерзанные леса никто не захочет смотреть. Об этом тоже нужно думать, поэтому такая форма, она нужна. Заповедники, они в большей степени стоят на охране будущего сельскохозяйственного сектора. То есть, когда перевыпас достигнет такой величины, ну, я имею возможность сравнить ту же долину Арпа 30 лет назад, даже 35 лет назад и сейчас, для восстановления травяного покрова, для восстановления баланса вот этого и пастбищных трав, можно будет использовать тот генетически неприкосновенный фонд, который сохранится в ядерных участках заповедников. Но для этого нужно, чтобы эти ядерные участки заповедников располагались на ключевых экосистемах, а не только в поясе леса и в высокогорье. И вот фрагментированность, конечно, тоже с научной точки зрения, она всегда вызывала критику, скажем так, Иссык-Кульский заповедник, старейший заповедник на территории Кыргызстана. Он был создан в 15 участках, и из этих участков только один был достаточен для того, чтобы там могла поддерживаться популяция косули или кабана. Все остальные участки слишком малы для этого. Даже трудно сказать, какая там растительность, потому что они малы. И вот я буквально вчера вернулся из исследовательской экспедиции по заказу Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора и при поддержке программы развития ООН по проекту развития Помералайского региона. Мы проводили исследование биологического разнообразия для того, чтобы составить обоснование для установления новых 4 особо охраняемых природных территорий. Пока я не могу сказать, это решать министерству. Там есть проблемы, конечно, такие. Вот. Но мы, конечно, на наиболее высоких статусах ГПП или ГПЗ будем настаивать на этих обширных территориях. Это вот как раз Арпа, это Арка. И это очень приятно, потому что там остались еще те занесенные в Красную книгу виды теплолюбивых животных. Ведь если так посмотреть со стороны, то Тяньшань, это горная система, это как остров Мадагаскар, только он окружен не Индийским соленым океаном, в котором можно утонуть и там нельзя ничего выращивать, а сухими пустынями. С одной стороны Такламакан, с другой стороны Муинкумы, Кызылкумы. И вот этот вот зеленый остров, он имеет такое свойство, что в горах для проживания человечества и многих, особенно холоднокровных видов животных и для флоры, неблагоприятные условия, потому что там холодно. А в пустынях ничто живое не существует без воды, ни сельское хозяйство, ни человеческие популяции, ни популяции животных. Там тоже неблагоприятные условия. И остается маленькая такая тоненькая полоска жизни. Это вот степной и нижняя часть лесного пояса вокруг этих гор, где есть вода и есть тепло. И вот это вот в этой оптимальной, что ли, зоне, в этой полосе жизни, я так ее назову, и возникает в основном основной конфликт между деятельностью человека и природой. И вот эту зону нужно, конечно, и обратить на нее преимущественное внимание и оградить ее от разрушения ради... Ну вот, никто еще не мог напитаться золотом. Его нельзя есть. То же самое я могу сказать и про горючие ископаемые, которыми не так богат Кыргызстан. И вообще, если так посмотреть глобально, у нас природных ресурсов из недр, они все тяжело добываемые, то есть их себестоимость довольно высокая. Ну вот, скажем, в том же ГПП Сэмэлуташ, ну выделили этот участок, ну выкопать они 6 тонн, но заплатив за какую цену за это? То есть уйдут животные, поменяется состав растительности, или там вообще поменяют статус, начнут пасти. В результате мы получим территорию, на которой биологическое разнообразие утратится, экосистема разрушится. Но это уже будет проблема на, как бы, наших внуков, а главное сейчас выкопать золото. Но если смотреть на такую отдаленную перспективу, ну, скажем так, хочу вот что отметить. 20 лет, конечно, возможно, это мало, но я оптимист и тоже, как и представители, и здесь находящийся представитель министерства, надеюсь, что одного поколения, возможно, хватит для того, чтобы изменить в сознании людей, самих людей, что заповедник от слова «заповедь», и он сделан не просто так. И если туда не ходить, то от этого будет лучше внукам следующим. Поэтому многое нужно решать не полицейскими методами, мораторий, наказания, там, повышение ответственности, а изменением самого сознания и изменением культуры. И, может быть, я вот оптимист все-таки, надеюсь, что одного поколения этого хватит, и у нас прекратится такая практика. Ой, там крупинка золота есть, что нам мешает? А вот это мешает, давайте это уберем. А давайте построим здесь большую ущую ГЭС. Что этому мешает? Ах, там природный парк находится. А кому нужен этот природный парк? Что у нас это прекратится, и у народа появится благоговение и заповедность, это как священные территории, что туда нельзя вторгаться с экскаваторами и с копалками. Вот. И по возможности как-то этот конфликт между тем, что повышение уровня благосостояния может осуществляться за счет продажи природных ресурсов, за счет возобновимых природных ресурсов. Интенсивное использование территорий горных – это тоже, наверное, требование будущего, что от экстенсивного пастбища пользования мы перейдем на более культурный и правильный пастбище оборот, чтобы они не зарастали сорной растительностью. А то ведь получается так, Министерство сельского хозяйства, Министерство экологии рапортуют, что да, территории все в порядке, они не уменьшились, там есть скот, там есть трава, там никто ничего не копает, но качество этого пастбища намного ниже, чем было 40 лет назад. И оно уже не в силах прокормить то количество скота. И здесь, конечно, мы не решим эти проблемы ни за счет каких-то вот прецедентов, что давайте пододвинем территории и введем в экономический оборот ту или иную территорию. Ну, проблемы будущие, они появятся и совершенно неожиданные, но это очень, как сказать, положительный пример, что сейчас на рассмотрении находится такой законопроект. Ну, пожалуйста, если есть еще вопросы, у нас немножко время есть. Именно по конкретике, потому что я говорю, я вот только что объехал и Чуналай, и Арпу, и Арку. И можно сказать, что там есть что охранять, и уже видится, какие будут проблемы. И мне бы очень хотелось, чтобы статус этих территорий был как минимум ГПЗ или ГПП. Чтобы там был штат. Вот, потому что действительно... Ну, а что касается извлечения прибыли от этого, ну, инфраструктура нужна. Но эта инфраструктура не всегда безопасна. Это мы можем сказать по парку Ларча, наверное, где сейчас поставлен на рельсы, что так сказать, становится, отдых на природе становится не таким дешевым делом.
1: Да, я еще дополню вот на ваш вопрос, как раз такое увеличение территории особо охраняемой природной территории. Кроме вот этих перечисленных Дмитрием Анатольевичем объектов, 4 объекта, да, он перечислил, в планах министерства еще в ближайшее будущее, даже в этом году, мы собираемся организовать заказники. Это зоологический заказник, это в Чуйской области, это Шамши-Туюк, это рядом, где Токмак выше. В Талаской области там Кунуштак, в Джалабадской области, в Аксыйском районе, в Нуакенском районе, сейчас я не помню по названиям, и еще в Ошской области, тоже в Арабанском районе, вот такие ряды заказников. Вот у министерства есть такие планы, вот и потихонечку мы увеличиваем площадь особо охраняемых природных территорий.
0: Вот если говорить об этих вообще природных территориях, да, и о том, что, как вы сказали, биоразнообразие все-таки уменьшается, да, если вот эта территория, она должным образом не используется, как должна использоваться, насколько это влияет на общий экологический фон? Вот вы сказали, что, например, нельзя с одного кусочка забрать один кусок, да, с природного парка и дать ему совсем другой.
2: Вот оно разнокачественно. Я поясню так вот на школьном примере. Если человеку говорят, давай мы у тебя отрежем ногу, а тебе взамен дадим руку еще третью. Вот на одной ноге, но с тремя руками. Вот масса человека не изменится. Вот, а функциональность очень сильно поменяется. Точно так же говорится о том, что если у Дашмана заберут нижнюю зону с лесом, где, в общем-то, и пасут, несмотря на то, что там есть охрана, и прирежут ему скалы. Вот это две большие разницы. У нас есть уникальная экосистема, которая не охвачена вот, сетью ОПТ. Или в 2004 году я вот по своей собственной инициативе поехал в Баткенский район, и недалеко там разведал, что есть такой цветок, как гульташ. Его не было ни во флоре Киргизской ССР, ни в определителе. Вот я написал научную статью со статистическими выводами. И там я отметил в этой статье, что важно не то, что решает где-то чиновник в кабинетах, важно то, когда народ решает. И по эффективности решения сельского схода, когда они сказали весной, когда цветет этот Петилиум эдуардо, называемый айгуль у нас в кыргызском языке, именно вот такая локальная популяция, он же как брызги везде. А в Таджикистане его по-другому называют. И, в общем-то, это не эндемик наш. И тем не менее, вот если сельский ход, сход села Карасу решил, что скот во время цветения айгуля целый месяц не гонять. Вот. По эффективности для природы такие решения намного более эффективны, чем вот, постановление на бумаге. Потому что ну, природу охраняет все-таки не бумага. Природу охраняет население. В первую очередь местные. И очень приятно услышать о создании новых заказников, хотя это мелкие территории, но уже по названию и локалитетам я чувствую, что будут восполняться некоторые коридоры для миграции с одного склона хребта на другой для копытных. У нас есть такой упрощенный несколько метод оценки состояния экосистемы по высшим хищникам. Если барсу там хорошо живется, значит все окей. Но это не совсем правильно, это все-таки такое упрощение. Но в целом природа и так меняется. И как бы мы знаем из-за чего. Из-за того, что мы не смотрим за океаном. Но Кыргызстан имеет маленькую, но очень важную лепту вот в том, чтобы сохранить жизнь целиком на планете.
0: Хорошо, спасибо вам большое. К сожалению, наша программа подошла к концу. Я напомню, что сегодня в эфире приняли участие главный специалист управления биоресурсами Министерства природных ресурсов, экологии, технического надзора Кыргызской Республики Алимжан Бектимиров, старший научный сотрудник Института биологии Национальной академии наук Кыргызской Республики Дмитрий Милько. Программу «Точка зрения» провела Айдайна Заркулова.
3: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк болууна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк болдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымкаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар. Жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги. Ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк болуунун дайындоонун негизги шарты болуп ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк болуу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк болууна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте тариздилген ишеним кат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк болуу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
4: Биринчиде музыка.